Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ. Включи тусовку.

Радио DFM. DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: 9 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 22, плюс 24 градуса. Ночью плюс 16. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: «Димон Такси. Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
8: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Разбудилники на радио DFM. Бум! Буяка, буяка! Приветище, ди, народище! Если на данный момент твой план — это почтить это утро минутой ворчания, давай лучше к нам за приступом позитива в шоу
1: «Разбудилники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Окуланджа.
1: Да вот самый Саймон.
0: Уи, Катя, looking good in the summer...
1: Спасибо за комплимент, Саймон. Нет, и когда мы вчера с тобой пришли в черных рубашечках вдвоем, это можно было назвать совпадением.
0: Ребят,
1: но когда
0: вообще...
1: сегодня мы приходим снова в той же колористике, белый верх, черный
0: низ.
1: И черный низ.
0: Белый верх, черный низ.
1: То это уже не случайность. Это... Кроме того, мы часто с тобой можем сказать одно и то же слово или звук даже одновременно.
0: Причем иногда даже слова по паразите у нас в унисон. То есть...
1: И я нашла этому оправдание. Есть такой термин изопраксизм.
0: Ого.
1: Или зеркальное синхронное поведение.
0: Обалдеть.
1: То есть мы копируем движения, позы, мимики. И даже предугадывать можем, что мы с тобой наденем как-то на расстоянии.
0: Ну, кстати, есть лайфхак, если, допустим, ты пришла на собеседование, да? Как это ты назвала слово, которым сейчас...
1: Изопраксизм.
0: Изопраксизм. Звучит, как будто лекарство прописали, знаешь. Когда тебе это делаешь с тем с человеком, который проводится собеседование.
1: Зеркалишь его,
0: это тоже плюс. Но не переборщи толко, то есть не там, ну, не кашель, там кашель за кашлем, так знаешь.
1: Да.
0: Вот, да, если ты копируешь это, то есть вы, ну, моментально становится на одной волне. То есть, типа...
1: И человека, кстати, да, это подкупает, когда его копируют.
0: Да, ну конечно, не в один. Так что мы с тобой, у нас с тобой миндальная связь.
1: Да, мы синхронизировались. Такое возможно с людьми, которые либо долго живут вместе, либо работают, Саймон.
0: Вот как, да? Ну, практически мы с тобой, то есть, видимся в день по 4 часа, да?
1: Ну да, примерно.
0: Но это немало, видишь?
1: Немало.
0: И у нас уже изопраксикоз, да?
1: Изопраксикоз у нас. А у нас еще пробушка ЗОС тоже впереди. Можно заказать себе пробушку.
0: Это что было? Пробушка ЗОС. Это же, Катя, ты что, сегодня фармацевт?
1: Это не игра фейканутая, нет?
0: Нет, пока нет, но еще рано. Ну, а это пробушка, да, можно заказать.
1: Хорошо. Есть лекарство DFM, называется. Витамин D. Принимаем. И видишь снова. Принимайте, ребят, каждый будний день, а по утрам шоу «Разбудильники». Не забывайте о возможности заказать пробушку себе или близким людям. Группа ВКонтакте по последним постом ждем. Как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить.
0: Да, и в нашем мессенджере сделает симметрично. То есть, как бы сказать.
1: Зеркало.
0: То есть, там заказываешь пробушку и, конечно же, поздравления с днем рождения. Ну что же, Катя, я уверен, что сейчас в унисон скажем название шоу. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: У нас полная миндальная связь. Еще одна песня проиграется, и мы вернемся и начнем.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь засинхронизированные Катя Бодрова.
2: И изопраксизм. Я запомнил наконец-то. Это когда...
1: Зеркальное, да,
2: поведение. Да? Угу. А я так брат от другой мамы, не Катя Бодрова. Саймон Черный Перец. Еще и диджей, да.
1: Мы получили заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Напомним, здесь можно отметиться. Или в наших мессенджерах.
2: Ну что ж, в мессенджере, кстати, написал тут Влад, что... Видел видос про пухосос, то есть ИИ пухосос. Поэтому он вдохновил нас на использование собственного ИИ, то есть искусственный интеллект. Он, как называется?
1: ДИИ. Подключается иногда для того, чтобы рандомно выбрать город, в который отправится пробушка.
2: Угу. И, возможно, надеюсь, что этот город у нас еще не был. Посмотрим, сейчас попробуем, да?
1: Так. Это
2: на
1: город...
2: На букву К! Можешь угадать на букву К?
1: Казань?
2: Нет.
1: Кемерово?
2: Нет. К-У.
1: К-У?
2: Р.
1: Курган?
2: Курган! Прикинь вообще. А Курган, кстати, ни разу не было.
1: По-моему, туда не отправляли.
2: Да, вот. Ну что ж, Курган.
1: С дебютом?
2: Да, с дебютом. И заодно включи тусовку.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. A little bit.

0: Доброе утро. Надежда только на вас, пишет Ренат. Вы же опытные. Разбудите пятницу. Не хочется работать. Пятницу во вторник устроим?
1: Окей, но я не хочу печалить ничем. Как сказал Александр Сергеевич, на этой неделе нет пятницы. Редкий случай. И прикинь, это хорошо. Редкий случай. Ну что ж, кого будем еще разок?
0: Рената.
1: Ренат, включи эту совку.

0: Однако. Ну что ж, пишет нам Женя, это уже наш постоянный слушатель. Доброе утро, наши любимые разбудильники. Так, ну, разбуди всю семью. И так, сегодня они собираются ехать заключать договор на аренду новой квартиры. Вау, ответственно, однако.
1: Да, с новосельем грядущим, ребята.
0: Yeah.
1: Доброе утро, разбудильники. Спасибо за то, что будете каждый день. Очень любим вас слушать, заряжайте, бодрите. Ну а сегодня, пожалуйста, помимо пробушки, еще и поздравьте моего дорогого Алексея с днем рождения. Ему 35.
0: Wow.
1: Лешка, будь всегда счастлив. Маргарита из Москвы.
0: С днем рождения, Леша! С днем рождения, Леша! Happy birthday, happy birthday! С днем рождения, Леша!
1: С 35-летием!
0: Ну что ж, бро, включи тусовку.

0: не по-детски. Вообще. Ой, играем?
1: Давай. Да? Напомним, okay. Телефон прямого эфира под Prodigy. Такого я еще не делала. 8-495-956-101-2. Дозванивайся сейчас и забери фирменный мерч от Radio DFM.
0: Кать, барабаны мешают мне тебя слушать. Давай еще разок набись.
1: 8-495-956-101-2.
0: Ой, теперь покайфуем чуть-чуть. Эй! Эй! Эй! Теперь запомни, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Ключи тусовку.

0: Мелоди FM. Шоу «Разбудильники».
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Третья строчка прошлой недели досталась работе Dive Into The Ocean. Это Алок, Зиба и Portugal The Man поднимается сразу на 4 позиции.
1: Второе место.
2: Тут все было без изменений, как и на позапрошлой неделе. Galaxy, Kung City of Lost London.
1: Первое место.
2: А вот лидерами прошлой недели стали Али Фабен и Рене Миллер. Body Talk.
1: На этой неделе войдет в тройку лидеров. А кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
3: DFM Top 30.
1: DFM. Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
1: А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: Потому что

0: Хеллоушка, Дина Родушка. Бодро пожаловать в наш творческий суп под названием шоу «Разбудильники». Она теперь лучше всех варит борщ в своем подъезде. Борщевичка Катя Бодрова.
1: Лучше всех заваривает пуэрчик диджей Саймон.
0: А сейчас игра «Кто там?», а по-другому «Битва экстрасенсов на минималках».
1: Играть с нами будет Макс. Максим, привет.
2: Доброе утро.
0: Hello, Макс.
1: Ты из Челябинской области, город Миас, все верно?
2: Город Миас.
0: Не мясо, Миас, правильно? Да?
2: Что еще раз?
0: Ладно, не расслышал, но Миас.
1: Он, наверное, не миллениал.
2: Он понял. Миас.
1: Не знает фразу «сейчас будет мясо».
0: Мне прослушалось так.
1: Хорошо, Макс, у нас впереди игра, для которой нам нужно сначала ненадолго попрощаться с Саймоном и объяснить тебе правила. Но для начала, кстати, если мы на громкой связи, выключи ее, пожалуйста. Что-то там гудит, что-то происходит. Хочется лучше тебя слышать.
2: Нет, я просто в машине еду.
0: Понял, а я пока сливаюсь.
1: Саймон сейчас наденет наушники, не будет нас слышать, все по-честному, Макс. Я попрошу тебя прямо сейчас загадать какого-нибудь персонажа или звезду, которая тебе нравится, и озвучить. Кого загадаешь?
2: Пускай будет Киану Ривз.
1: О, это мой краш. Спасибо тебе за это. Дальше Саймон вернется к нам и в течение минуты будет пытаться догадаться, кто там, кого ты загадал. Будет задавать тебе разные наводящие вопросы, ты на них отвечай только да или нет. Если отгадает, кто там, ты приз не получаешь. Не отгадает, получаешь. Все понятно?
2: Да, хорошо.
1: Класс. Сай, возвращайся.
0: Играем?
1: Я выяснила, кто там. Теперь твоя очередь. У тебя на это одна минута. Погнали.
0: Yeah, let's do it. Так, Иван, ты...
1: Макс.
0: Да. Прошу прощения. Макс, ты вымышленный персонаж?
2: Нет.
0: Значит, настоящий. Так, ты русский парень? Где же не парень? Ты русский?
2: Нет.
0: Ты девушка?
2: Нет. Нет.
0: Ты мужик?
2: Да.
0: Ты мужик? Ты актер?
2: Да.
0: Ты снимался в кино?
2: Да.
0: И в сериалах, да, и кино. Так, ты блондин?
2: Нет.
0: Брюнет?
2: Да.
0: Ты качок?
2: Нет.
0: Ты 7 люлей раздаешь?
2: Какой-то неоднозначный вопрос.
0: Понял, скажи, понял.
1: В кино, в кино, понял, в кино очень даже.
0: Понял, у тебя итальянская фамилия?
2: О, я не знаю.
1: Я тоже не знаю.
0: Фамилия?
2: Нет, наверное.
0: Не Ди Каприо. Нет? Фамилия не Ди Каприо. Нет?
2: Макс. Нет.
1: Нет.
0: Блин.
1: Ну что, время истекло, нужны какие-то догадки, Саймон, от тебя.
0: Ага, то есть актер...
1: Брюнет.
0: Импортный.
1: Раздает люлей.
0: Да, нет, он сказал, не раздает люлей.
1: Не, раздает, в кино раздает, еще как.
0: Может, он еще без волос?
1: Брюнет без волос.
0: Да.
1: Угу.
0: Но короткие волосы. Аэродинамичные.
1: Красавчик.
0: Даже красавчик? Вау.
1: Даже в своем возрасте.
0: Значит,
1: зрелом.
0: Он с выдержкой, да?
1: С выдержкой.
0: Что за мужик с выдержкой 7 мобилей раздает? Так,
1: он играл, помнишь, классного серфингиста? Под прикрытием.
0: Is it Gerard Butler? Серфингист, это... это Николас Кейдж, что ли?
1: Нет.
0: Кто
1: на гребне волны.
0: Киану Ривз.
1: Да.
0: Воу.
1: Макс, если что, я тебя не подставляла. Время истекло, Саймон не справился с задачей. Мы уже вывели его на правильный ответ сильно позже. Поэтому ты побеждаешь за загаданного Киану Ривза и получаешь фирменный мерч от Radio DFM.
0: Да, Киану, конечно, очень интересный человек. Да, вообще такой скромный, да, совсем. На метро ездит там, да.
1: Да, он классный.
0: Ну что ж, дружище, у тебя есть секунда 8 на привет.
2: Передаю привет вам, своей семье, ну и всем, кто меня слышал.
1: Мяс, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Галя Галина, почему Толя не Толина, Ваня не Ванина, а Петя вообще не Петина?
1: Реклама на
3: ДФМ. Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
5: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
6: Да я сам решу, наверное.
5: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
6: Сам решу.
5: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
7: Телефон рекламной службы радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.

0: Шоу «Утро с будильники» на радио DFM. Ролевые игры с утра пораньше, почему нет? Мы надеваем белые парики, черные мантии и выступаем в роли судей. Заседание нашего музыкального суда объявляется открытым. И сейчас Сай озвучит очередное музыкальное дело. Будем выяснять с вами, точнее определяться, копипаст трек. Трека. Или нет. Или оригинал.
1: Сегодня слушается громкое музыкальное дело. На скамье подсудимых Робин Фик и Форелл Уильямс. Обвинители – семья легендарного соул-певца Марвин Гей. Предмет спора – подозрительно знакомый вайб в хите 2013 года «Blurred Lines». Оказывается, в музыке можно взаимствовать не только ноты, а целое настроение. Да, именно в этом родственники Марвина Гея обвинили авторов Blurred Lines. По их мнению, песня слишком уж напоминает хит Марвин Гей «Gotta Give It Up» 77-го года. Ну что, давай сравним эти два трека и вернемся с вердиктом.
0: Давай.
1: Okay, ready, steady, go! Первый трек слушаем, это Robin Thicke featuring Pharrell Williams, Blurred Lines, две штуки 13-го года выпуска.

0: Катя, что улыбаешься?
1: Я улыбаюсь над тем, что ты сказал, что обвинили в том, что своровали настроение.
2: Целое.
1: И это звучало как-то смешно. А сейчас я понимаю, о чем говорят те, кто подавал в суд.
0: Да?
1: Сперли настроение. Просто у трека. Я не слышу прямо идентичности, да, каких-то самого сэмпла.
0: А настроение слышишь?
1: А настроение украдено.
0: А, ты именно уже поддерживаешь семью Марвина Гея, да? Окей.
1: Есть такое.
0: Сейчас давай тогда в перемешку послушаем. Может быть, ну, ты поменяешь.
1: Не хватает
0: поменяешь
1: какого-то, да,
0: okay,
1: каких-то деталей.
0: Ну, а по поводу настроения, вот, интересно. Теперь слушаем перемешку Robin Thicke and Pharrell Williams и Marvin Gaye. Пока только музыка.
1: Вот этот шум на фоне.
0: Даже, да?

0: настроении.
1: Причем целый вайб, целое настроение. То есть реально, это первый случай, если я не ошибаюсь, было такое обвинение. Какой у тебя вердикт?
0: Я считаю, что это, конечно, не копипаст, если мы говорим именно про музыкальную составляющую этого трека. Но вайб, действительно. Другое дело, можно ли на это подать суд и его еще и выиграть? Наверное, вряд ли.
1: Ну что ж, суд решил, что совпадение оказалось слишком музыкальным и обязал Робин Тик и Фаррелл Уильямс выплатить семье Марвина Гея почти 5 миллионов баков. Прикинь, компенсации. Это еще не все. А также перечислят им 50% будущих авторских отчислений от песни.
0: С этого трека. Обалдеть.
1: Да. А знаешь почему? Потому что действительно Фаррелл признался, что они этот трек Дадир слушали до того, как он написал музыку, вот Blurred Lines. И действительно, прикинь, они угадали, что он именно взял настроение оттуда.
0: Удивительное дело.
1: Ну, и после есть такая так называемая музыкальная шестой чуйка. Причем эта чуйка идет мягким местом. То есть, ты кажется, блин, что-то знакомое.
0: Что-то знакомое.
1: Что-то меня сейчас, мне сейчас дал пошучину дежавю. И так и случилось в этом
0: уникальное
1: случае.
0: Уникальное музыкальное дело. Спасибо, что ты его откопал.
1: Вообще.
0: Я теперь поняла, если кто-то украдет у меня настроение, пойду в суд и еще и выиграю.
1: Да, теперь плагиат. Это не только просто ты спер ноты, но ты спер целое настроение или атмосферу. Но, кстати, после этого дела даже Ганс Циммер подключился. Очень много музыкантов со всего мира. Сказали, ребят, ну это уже опасная зона. Это too much. Вот. Так что сегодня, надеюсь, мы вас развлекали как могли, и настроение наше можно как раз спереть. Мы выставляем наше настроение, чтобы его сперли.
0: Да, уж пожалуйста, да. Возьмите.
1: Да, берите, заимствуйте. Мы не подадим никуда. Это шоу «Разбудильники». Включи
0: тусовку.
1: Я думал, настроение.
0: Настроение.
1: Это шоу «Разбудильники». Саймон
0: и Гарри.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актуализация 16 августа. Подробнее на туту. Только 6+.
1: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О, банк.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
15: Я в панике. Доллары забыла купить.
16: Зачем доллары?
15: А как за границей платить?
16: Плати по миру.
15: Как?
16: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
15: Ага.
16: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
15: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
16: Да. А также букинг и подписки.
17: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
18: Welcome back, and right now...
19: А теперь тусовка.
18: On DFM.
19: DFM.
18: Потом...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: О, мама мия. Кто смотрел, сразу понял.
3: Что-то на интересном. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Киносай», где кинонутый Саймон дает нам кинорекомендации. Что порекомендуешь сегодня?
2: Сегодня в «Киносай» фильм из вселенной «Звездных войн», который стал реальностью после невероятного успеха сериала. А если ты, как и я, киноед, кинонутый на всю голову, загляни ко мне в мессенджер DJ MC Саймон. Думаю, найдешь что-нибудь по вкусу. Так, Кат, кого-нибудь знаешь вообще из «Звездных войн»?
3: Мандалорец.
2: Молодец! Ты угадала, о каком речь пойдет сегодня.
3: Джедай.
2: А, мало? Еще и вообще респектуха. И, ну, то есть,
3: Люк.
2: Люк, он как раз джедай. А его папа тоже джедай, только он представляет темную сторону.
3: Да, темную силу.
2: Угу. Ну что ж, я большой фанат «Звездных войн». И... ты знаешь, почему 4 мая? Я же родился в 4 мая.
3: Настолько большой фанат, что родился в День Звездных войн.
2: День Звездных войн, да. А ты можешь нашим слушателям объяснить, почему 4 мая вот является Днем Звездных войн?
3: Да, мы это чуть до эфира с Саймоном обсудили. Оказывается, ну, вы знаете прекрасно эту фразу культовую джедаев в «Звездных войнах», «Да пребудет с тобой сила». Uh-huh. На английский лад звучит как «May the force be with you».
2: Be with,
3: да?
2: You. Uh-huh.
3: А в английском языке вот это «force» созвучно с четверкой. Force.
2: Force, да.
3: Угу. И звучит, как прибудет с тобой 4 мая.
2: Да. May the fourth be with you.
3: И именно поэтому сделали 4 мая днем Звездных войн.
2: Угу.
3: Так может что... быть, именно поэтому Сай решил и появиться на свет в этот день.
2: Ну, они с моей мамой договаривались, да. Ну, слушай, я...
3: Коллаборация.
2: Да, я фанат Звездных войн и тоже фанат сериала «Мандалорец». Но я, конечно, как раз я не смог пропустить фильм, полноценный фильм, который сейчас вышел, «Мандалорец» и «Грогу». Ты еще не смотрел?
3: Нет, еще.
2: А, сейчас уже кинчик идет. Так, скажу сразу, кому понравится этот фильм. То есть, если понравился фильм «Проект Конец Света»,
3: да,
2: тогда тому тоже зайдет «Мандалорец» и «Грогу», потому что история, она тоже о невероятной дружбе между человеком и инопланетянам. Вот. А в главной роли Педро Паскал, режиссер, да, режиссер Джон Фавро, который, кстати, подарил нам «Железный человек», и он тоже снял сериал «Мандалорец».
3: Мне все это нравится, что ты перечисляешь.
2: Вот. А кто не смотрел сериал, ловите краткий ликбез перед просмотром фильма «Мандалорец». То есть у нас «Мандалорец» настоящее имя Джин Джарин. Он суровый и статный воин в непробиваемых доспехах. Он охотник за головами и по своим убеждениям никогда не снимает шлем. Никогда. Mm-hmm. Так что Педро Паскал вообще практически не увидите его лицо в фильме. Только один раз. Так, Грогу — это крошечный малыш с большими ушами и морщинистой зеленой кожей. Он принадлежит той же расе, что и Мастер Йод.
3: Mm-hmm.
2: Мастер Йода, помнишь, да?
3: Конечно.
2: Вот, и он, Грогу тоже обладает силой. Так, однажды, вот как они познакомились, об этом после фильма не рассказывается, поэтому вы знаете, что они познакомились, потому что заказали Грогу, мандалорец не стал его отдать плохим людям, потому что хотели на него ставить эксперименты,
3: mm-hmm.
2: поэтому он стал его защищать, вот так они стали друзьями. Так что эта история об их приключениях продолжается в этом фильме.
3: Так, ты описал и сериал, да, и что
2: и
3: ждет на большом экране,
2: да,
3: в кино.
2: Да, то есть у них серия приключений вместе. Вот и фильм эту историю и продолжает. Так что я получил массу удовольствия в кино.
3: Записали. Да, да пребудет с тобой сила.
2: Oh.
3: Или 4 мая.
2: May the 4th be with you. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: Прогноз на DFM.
1: Oh, what's up? Чик-чик-буяка.

0: чат.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: 9 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 22, плюс 24 градуса. Ночью плюс 16. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
2: DFM. Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
4: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Летние акции от «Стройландии». Только с 1 по 30 июня каркасный бассейн диаметром 3 метра по цене 5 999 рублей. Наслаждаемся отдыхом на воде, не выезжая на море. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
8: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.
12: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде 70 72 82.

0: разбудильники на радио DFM. Шакалака, хаюшки, ди-пипл. Шевелить мешками под глазами – это не совсем утренняя зарядка. Так что, если хочешь проснуться, врубай веки, поднимающие шоу «Разбудильники».
1: Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: А я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Тот самый Саймон, который сейчас мне даст подзатыльник.
0: О, почему?
1: Наш здоровый скептик. Я не могу не сказать о глобальном событии, которое состоится сегодня, примерно в 23:00 по московскому времени.
0: Ого, а что, денежку раздают?
1: Такое случается раз в год, ребята. 9 июня сегодня произойдет одно из самых красивых и благоприятных астрологических событий года. Соединение Венеры и Юпитера в знаке Рака.
0: Вижу Венера, Юпитер. Это что, песня? Мы про хит Димитренко?
1: Что-то в этом роде. Ну, послушай, в астрологии Венера отвечает за любовь. Многие знают об этом счастье, удовольствие, гармонию, красоту. А вот Юпитер связан с удачей, расширением возможностей и изобилием. И вот эти планеты сегодня закружат в танце, соединятся. И откроют для нас пространство для новых счастливых событий, классных возможностей, внутренних перемен.
0: То есть Венера, там же вообще 400 градусов. То
1: чего?
0: Есть температура. Это самая горячая, жаркая планета вообще у нас в Солнечной системе, во-первых. И отвечает за горячую любовь.
1: Да.
0: Окей, имеет смысл. Катя, что с этой информацией я должен сейчас делать?
1: Просто довериться мне. Загадай сегодня желание. Ну, пообещай.
0: Окей, я уже загадал. То есть будет...
1: Причем желание сегодня именно рекомендуют загадывать на семью, на любовь. Если ты одинок, вот представь отношения, которые у тебя уже якобы имеются. Состояние, что у тебя уже это есть. Благодарю за Эштона Катчера.
0: Катя, ты же мемолог, ты же не астролог, ты же не таролог, ты же мемолог.
1: Я тоже верю в такие грандиозные по-настоящему астрологические события. Конечно, я читаю, изучаю, пишу записочки вселенной, потом сжигаю, когда надо.
0: О май гад, то есть карате у Юпитера и Венеры, вот, окей, загадали, окей. Мне главное, чтобы вайб был позитивный, что люди получают от этого удовольствие. Ну а так я здоровый скептик.
1: Мальчики могут проходить мимо, девочки, все запомнили, загадываем желание.
0: Что? Это как бы линия для пикапа подходит. А ты знала, что сегодня Венера и Юпитер тусуются?
1: Кстати, парни, берите на вооружение.
0: Подходишь девушка, если она верит, может быть...
1: И она скажет, он тот самый. Он знает про это астрологическое событие.
0: А потом она скажет, скажи мне, какой у тебя знак зодиака? Скорпион. О, я с скорпионами не дружу.
1: Это тяжелый случай.
0: Ой, как быть с вами, блин? Которые верят в это все.
1: И чуть подробнее поговорим об этом чуть позже,
0: да?
1: В той самой рубрике МЖ с тобой. А пока принимаем заявки на пробушку. Группа ВКонтакте, под последним постом отмечайся, как тебя зовут, из какого ты города и кого нужно разбудить.
0: А если под рукой или под ногой есть наш мессенджер, сделай то же самое. И заодно заказывай поздравления с днем рождения. Ну что ж, Венера, ты здесь?
1: Юпитер.
0: Я здесь, да. А мы вместе с шоу
1: «Разбудильники». Шоу планетарного масштаба.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь, напомним, Катя Бодрова.
2: Оу, Бодро пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, Диджи Саймон, Черный Перец.
1: Заявки на пробушку видим. Я отправляюсь в группу ВКонтакте под последним постом зачитывать.
2: А вот в мессенджере написал Влад. Доброе утро, разбудите, пожалуйста, меня и жену Настюшу. Сегодня вечером хотим поехать открывать купальный сезон на Белом озере. Вау, Белое озеро, это там, где Черное озеро, нет?
1: Не знаю, не в курсе.
2: Ну, кстати, мы еще не купались, так что молодцы, ребят. Действуйте, а пока вот такой трекан для вас.
1: Для открытия пляжного сезона.
2: Да.

0: Красивое, энергичное утро. Разбудите мою доченьку Лерочку и остальных девятиклассников. Они сегодня сдают русский язык.
1: Погоди.
0: И пожелайте им удачи.
1: У них же каникулы-то.
0: Экзамены у ребят.
1: Ёшкина мама.
0: У кого ОГЭ, у кого ЕГЭ. Ребят,
1: у кого
0: давайте
1: угу.
0: Удачи. Угу.
1: Ладно. Ну что же, ни пуха, ни пера, да. Или ни пера, ни пуха. То есть... В любой комбинации вы поняли, что я хотел вам пожелать.
0: Короче говоря, удачи.
1: Yeah.

0: Хочешь выбесить бариста?
1: Экспрессо бариста, por favor. Ну что же, пишет нам в мессенджере не итальянка, а наша Юлия. Доброе утро, Катюша и Саймон. Так, какие же вы классные. Как же вы заряжаете нас на весь день. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою фитнес-подругу Радмилу из города Кувандика. Здоровья, удачи и море счастья от всего коллектива Zumba Fitness Made. Zumba Fitness, да.
0: Zumba Fitness, это классно.
1: Yeah, и Zumba мне тоже нравится. Ну что ж, ее зовут, как ее зовут у нас? Радмила. Радмила, с днем рождения тебя.
2: День рождения?
1: Да. Радмила, с днем рождения тебя, чтобы зумба качала. С днем рождения тебя!
0: Есть еще послание. Привет из Кургана. Слушаю вас во всех городах, где жил. Курган, Москва, Челябинск. Вы лучшие. Зиба-зиба, как говорит Саймон.
1: От всего сердца черного перца. И вам тоже зиба-зиба, что нас слушаете. Let's go!

0: Поиграем.
1: Давай, предлагаю сыграть в крокодила. Для этого нам понадобится помощь слушателей Радио DFM. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, отправляйтесь в наши мессенджеры и оставляйте любые рандомные слова. Эти слова Саймон будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные. На чьем слове прозвучит гонг, тому отправим фирменный мерч от Радио DFM.
0: Поэтому надо их присылать много, чтобы у тебя был больше шансов, как было больше шансов, да?
1: Да, верно.
0: Победить. Спасибо за внимание. Запомни, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Через пару-тройку песен вернемся и сыграем. А пока...

0: Блять, хватит.
1: Вот это да! Катя!
2: Саймон!
1: Ну давай, поехали!
2: Давай!
1: Слушай, разбудил Ники, слушай, разбудил Ники, слушай, разбудил Ники на радио DFM.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
3: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Бигги-ди-бэнг, бум, пэл, алоха, ди человеки. Помни, главная задача с утра – не одеализировать себя. Так что бодро пожаловать в одеяло отлипательное шоу «Разбудилники». Поможет словить бодрячка Катя Бодрячкова-Бодрова.
4: И даст заснуть диджей Саймон.
3: Окей, ну что ж, начинаем зубастую угадайку «Крокодил».
4: Да, спасибо всем тем, кто уже прислал свои слова в большом количестве в группу ВКонтакте под последним постом «Саймон видит», а также в наши мессенджеры понадправляли и в личку в том числе. Я намеренно туда не заходила для того, чтобы игра прошла честно. Эти слова Саймон будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные, ну, знаем, как играть в крокодила. А на чьем слове прозвучит гонг, тот и победил, тому мы отправим фирменный мерч от Радио Диафа.
3: Тут столько слов, Кат, это просто отвал крыши. Вау! Но попробуем как минимум 10 слов за минуту.
4: Попробуем. Окей. Давай.
3: Поехали. Пляж всегда идет в комплекте с... Пляж идет в комплекте с чем?
4: Пляж.
3: Вода. Вода большая. Вода. Большой водоем. Как называется?
4: Море.
3: Правильно. Так, ты не работаешь в этот день.
4: Выходной.
3: Правильно. Ты не работаешь в этом периоде.
4: Праздники.
3: Еще большой период.
4: Отпуск.
3: Отпуск, конечно же. Пьешь, это когда очень сильно жарко.
4: Вода.
3: Это готовит бариста.
4: Кофе.
3: Безалкогольный.
4: Да. Мохито. Безалкогольный.
3: Так, мохито это что? Как это?
4: Лимонад?
3: Субокупный. Еще. И другое слово. То есть на букву К.
4: На букву К.
3: Да. Пьется.
4: Нельзя подсказывать.
3: А, я подсказал, что ли? А, сёстлер же. Это был коктейль слова. Так. А кто это? А, ты надеваешь предмет одежды летом надеваешь?
4: Платье. А,
3: нет, это...
4: И купальник.
3: Верхний. Короткий.
4: Топик.
3: Короткий
4: рукав.
3: Футболка. А на голове присобачиваешь.
4: Кепка.
3: Правильно.
4: Давай еще.
3: Еще?
4: Нет? А, ну ладно.
3: Ну, автомобили, глаза у автомобиля как называется?
4: Фары.
3: Правильно, фара! Фу! От коктейля у нас не получился, да?
4: Коктейль у нас не получился, скажем так. Ну, нельзя подсказывать на «ка». Это уже нарушение правил.
3: Но кумыс, тебе сказала кумыс.
4: Ну и что?
3: Но на «ка» это никак не подсказка. Так столько напитков на букву «к».
4: Я не знаю. Бывало и получше бы справлялись, но было весело.
3: Но, кстати, мы засунули 9,5 слов.
4: Пляжка. Море – это комплект к пляжу.
3: Да.
4: Вот так мне еще никто, конечно, море не описывал.
3: Море-пляж. В русском языке всегда говорят «море-пляж».
4: В комплекте. Такой туроператор.
3: Да.
4: У нас пляж в комплекте с морем.
3: Даем вам пляж, а в комплекте море идет. То есть как бонус, понимаешь?
4: В итоге на чем слове мы остановились? Ну, фара это была скорее моя просьба уже после гонга.
3: Поэтому кепка, а это у нас Ильнур.
4: Ильнур, который прислал слово кепка. Дело в шляпе, как говорится. Ты побеждаешь и забираешь фирменный мерч от Radio DFM.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему мы завтракаем, а не сегодняшним?
1: Реклама на
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
7: Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города.

0: Ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: Я братуха от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец.
2: Мы точно знаем, какую музыку наложить на твой рилзик, чтобы он залетел в тренды. Нет трек, рубрика, в которой мы слушаем песни, которые активно вирусятся в интернете сейчас.
3: Нет трек, когда подумаешь, что у вас с падежом.
2: У тебя есть трек?
3: Да, нет трек. Говоришь, как брат от другой мамы, вообще даже не склоняешь по падежам. Так, нет трек.

0: Итак, сегодня у нас и как и-и-канье. Ну, и-и-канье будет, да.
1: И-и-канье.
0: Да, и-и-канье. И-и-канье открыл ящик Пандоры. После блестящего исполнения хита «Ласковый май», «Серебряный дождь», «Ночь». Вот. И,
1: «Седая». «Седая дочь». Все.
0: Я что-то перепутал.
1: Мы новый гид придумали.
0: Седая ночь.
1: И снова седая дочь.
0: Или снова серебряная ночь.
1: Так, да, мы поняли о чем-то. Седая ночь.
0: Ночь на английском языке. Теперь завирусился AI-кавер, по-нашему EE-кавер, на трек группы «Руки вверх», а он тебя целует.
1: Да.
0: В исполнении мировых звезд. Их тут так много, что вообще... Ладно.
1: Попробуйте угадать на слух,
0: да,
1: какие артисты принимали участие.
0: Да. Да. Мы сразу не скажем, послушаем, а потом уже перечислим, кто здесь вообще тусовался.
1: И, кстати, Сергей Жуков, насколько я помню, сам у себя прям на своей страничке выложил этот трек. Настолько ему взлетело это.
0: Причем там же даже не только трек, еще и видос с сюжетом, понимаешь?
1: Да.
0: Сюжет, который
1: связан...
0: Который
1: мы любим.
0: Да, связан
1: с выпускным.
0: Выпускным. Вообще, сюжет, ну... Мы им не перерасскажем, но музыку пока послушаем. Потом скажем, кто там отметился. Как это называется, где отмечаются в школе? Регистр или реестр?
1: Дневник?
0: Трудовик?
1: Журнал.
0: Журнал, да. То есть кто присутствует. Так что они потом отметятся. Слушаем.

0: Ребята, кто смотрит онлайн-трансляцию, тут наши девчонки везде просто ходили с телефонами, снимали друг друга и чуть не расплакались.
1: Хочется рыдать под эту композицию. Как красиво. Ну что, берем журнал, отмечаем. Бейонсе здесь.
0: Бейонсе здесь. Да, сейчас его звучок.
2: Вот это поворот.
0: Ой, господи. Так, отметили Бейонсе.
1: Бритни Спирс.
0: Бритни здесь. Да.
1: Джастин Бибер.
0: Бибер здесь.
1: И Канье.
0: И Канье здесь. Но ты кого-то забыла.
1: Кто еще был?
0: Был...
1: Леди Гага.
0: Учительница Леди Точно. Гага играла. А Канье как бы студент, который влюблен в Риану. Но
1: Риана тоже
0: она выпускной. Риана танцевала с Ченнинг Тейтом по сюжету видоса. И Канье стоял такой грустный. Потом ему руку подает Бритни Спирс. Стой, давай со мной потанцуй, пока Риана занята.
1: Сюжет чисто такой, реально выпускной в российской школе.
0: Да.
1: Но только принимают участие мировые звезды. Да.
0: Кино со слезами.
1: Мне так нравится этот тренд, просто обожаю.
0: Ну что же, трек послушали. Теперь пилите контент. И даже не надо нам сказать спасибо. Мы все от души делали.
1: Тырьте настроение.
0: Да, берите настроение, да. Настроение массового поражения. Ну что ж, это

0: Вики на радио DFM. Уи!
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
11: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на туту. Только 6+.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
4: В ленте. Играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов! Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Оки-доки, смоки-поки, алоха, ди Млечный Путь, в эфире МЖ-шоу «Разбудильники». Здесь переводчица с женского на нормальный, Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Она ориентируется в торговом центре по запаху скидок. А у него суперспособность оставить в холодильнике пакет молока, в котором осталось ровно 3 капли. Ищем путь М и Ж друг к другу в рубрике «Венера, Юпитер».
3: И кажется, это апогей нашей рубрики, потому как сегодня, девочки, напоминаю, 9 июня, соединение Юпитера и Венеры. Событие, которое происходит раз в год. Обязательно загадываем желание. Если одинокие, загадываем себе пару. На денежку тоже что-нибудь заговариваем. Я привлекаю. Не знаю. А вот эта песня мне нравится.
2: Какая?
3: Не знаю кто, не знаю как, дает мне деньги просто так.
2: А, кошелек общий, да?
3: В общем, об этом, конечно, поговорили. А теперь, ребята, внимание. Что делать, если девушка зациклена на астрологии,
2: на
3: картах Таро, да, гороскопах и вот это вот все? Мужчину это отталкивает или, возможно, наоборот, привлекает?
2: Знаешь, причем это влияет на то, как она выбирает себе, то есть пару, да, партнера и так далее. То есть она,
3: в том числе.
2: Ей важно знать, какой знак зодиака, а потом дальше разговор. Слушай, ребят, ты хочешь или что-либо сказать?
3: Я хочу сказать, что я к этому числу не отношусь, девчонки, которые выбирают по знаку зодиака. Я как случится, так случится. А я знаю, мы с тобой знаем, общие знакомые есть.
2: Да.
3: Девчонки, которые, если узнают определенный знак зодиака парня, просто не будут с ним общаться.
2: Начинают тихо сливаться.
3: Ну нет, нет. Вот это вот странно, как будто.
2: Видишь, причем не только в России, то есть это феномен.
3: Мировая практика.
2: Мировая, да, она университет. Но, ребят, поймите, что гороскоп, астрология, это не точная наука, поймите. И Луна даже на нас влияет больше, чем какие-то дальние планеты, то есть Луна поближе. Поэтому, конечно же, я считаю, что все именно от общения. Свой человек, может быть, у вас музыкальный вкус совпадает. Может быть, вы даже особому вообще любите есть окрошку. Может быть, у вас окрошка даже не на квасе, а с газировкой, с чем там, с молоком, да?
3: Со сметанкой.
2: Окей. Вот, может быть, там у вас общий язык. А глобально выбирать гороскоп как
3: насколько
2: эталон.
3: Ответь мне на вопрос, насколько мужчина-то отпугивает вот сильное увлечение девушки астрологии, таро и так далее.
2: А ты думаешь, таких нет мужиков, что ли? Есть мужики, которые тоже в это верят?
3: Тоже интересуются,
2: я
3: да.
2: Я не из тех, поэтому для меня это вообще даже не условие, никак не влияет на то, как я общаюсь.
3: Ну, занимается, да?
2: Да, конечно. Как тренер сборной Франции, Деменек его зовут, который собрал сборные именно по гороскопу. Но мы знаем, чем это закончилось. Франция, конечно, продула чемпионат. Поэтому,
3: даже ребята, в брутальном футболе,
2: да,
3: такое отмечается.
2: Да.
3: Ничего себе.
2: Да, ребят, тем более сейчас, знакомиться не так уж просто стало, да, потому что на улице это уже не так уж легко это делать.
3: А тебя не будет напрягать то, что твоя девчонка разложит тебя на картах Таро?
2: Я просто в этом случае, знаешь, что я делаю? Я просто угораю. Если это ей нравится, пожалуйста. Вот, я побалуюсь, но иду дальше жить так, как я и жил раньше.
3: У меня подруга таролог. Боже, как это спасает вообще.
2: Спасает именно что?
3: Состояние. Когда не знаешь, как действовать, что он к тебе чувствует, хоба, и карта тебе все показывает.
2: А все-таки ты же обращаешься.
3: Я верю в это.
2: Come on, Катя, прекрати.
3: Come on, Саймон.
2: Ну ты же человек прогрессивный, блин, ты же человек начитанный. Что это такое?
3: Ладно.
2: Вообще.
3: Верим, не верим, но сегодня Венера соединяется с Юпитером. Ребята, загадываем желание.
4: Это кривая наука.
5: Не точно.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Лепота, красота. Let's go.

0: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
1: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника. Плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
2: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
3: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
4: Димон Такси «Грузовой» 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси 333-666. Димон Такси.
5: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
10: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: разбудилники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. О-о-о, коничиуа, ди люди. Разгоняем сон быстрее, чем бабушки распространяют новости у подъезда. Бодро пожаловать в сонно-крушительное шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Оу, еа.
1: Ну ты видишь, да, что я жертва автозагара. Слушайте, ребята, я тут только-только познаю этот мир, что не обязательно ходить белый круглогодично, если тебе нравится красивый загар. Просто возьми какой-то кремик и аккуратненько намажься. Ну и всякий раз я аккуратненько мажусь. Почему я вся в пятнах?
0: Кать, я поверь мне, я нахожусь от тебя в двух метрах. Ты еще не далматинец.
1: Нет еще?
0: Еще не далматинец, конечно. У тебя пока еще все в порядке.
1: Все впереди. Ладно, я миксую теперь солнце, чуть-чуть загораю, немножечко этим кремом мажусь. Посмотрим, в кого я превращусь примерно к концу июня. Надеюсь на идеально ровный загарчик.
0: Я правильно понял, что ты все сама делаешь? То есть ты не приходишь там в салон, там где на тебя, ну, как будто из шланга.
1: Я сама делаю, но у меня был вот такой опыт, о котором ты рассказываешь, шланга, пару лет назад. Ага. И для меня это было...
0: Это кринж.
1: Это кринж?
0: Вообще.
1: Тебя просто заводят в какую-то комнату. Ты, разумеется, раздеваешься. Абсолютно.
0: Как будто... Это получается как будто трезвитель,
1: да? Тебе говорят, да.
0: Руки.
1: И ноги. То есть ты встаешь в такой позу морской звезды. Вот так вот встаешь. И тебе говорят, повернитесь. И тебя просто шлангом черного цвета,
0: да,
1: поливают этой штукой. Потом я поворачиваюсь, ровно то же самое делают со мной. Ну, как бы,
0: разворачиваешься, и ты прямой родственник Саймона.
1: Реально, там моментальный загар. Да. А есть еще такая функция, ты можешь, например, сердечко или что-то, какую-нибудь формочку на себя оставить, У тебя типа татуировки такой белой. У меня осталось себе это сердечко.
0: Ты сейчас рассказываешь, это звучит как будто арест, да? То есть тебя и берут...
1: Как арест? Я как будто со мной что-то сейчас сделают. И было очень еще неловко, я стою вот в этой форме. О, господи, позе морской звезды.
0: Звездочки.
1: И девушка, которая меня, значит, поливает этим автозагаром, говорит, у вас такая красивая фигура.
0: О, май гад.
1: Мне было очень приятно, но это был не тот момент, когда я хотела получить.
0: Май гад. Как будто тебя, знаешь, просто похитили, арестовали.
1: Ты не представляешь, на какие жертвы мы идем.
0: Я-то понимаю.
1: А потом я слазила, как далматинец. Это потом так сходит, мне еще не понравилось.
0: Мужики, это специально рассказывается, чтобы вы больше ценили. На что девчонки идут?
1: Ровный загар.
0: Чтобы ровный загар получить. Вот это и шланга вообще была как... Тебе поливают, как будто растение, да? Рассада. Рассада.
1: Ладно, девчонки, желаю нам ровного загара этим летом. А кому-то можно пожелать пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, где ты живешь, кого нужно разбудить. Чего ты ржешь?
0: Это очень смешно, конечно. Ну, ты же выдержала.
1: Так это так было неловко.
0: Неловко, но зато красота. Лепота. Ну что ж, ребят, если у вас есть под рукой этот наш мессенджер, заказывай тоже своих друзей, даже тех, которые без загара пока. Вот, и заказывай пробушку и поздравления с днем рождения. Ну что, с Катей, это у тебя пол загара называется пока, да?
1: Ну, пока да.
0: Да, вот, пока пол загара, пол загара, мы скоро вернемся. Может быть, у тебя уже загар уже доплевет. Скоро вернемся. Это шоу «Разбудилники».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь долматинец Катя Бодрова.
2: Ну, у меня-то загар там ровный, Катя.
1: У тебя ровненький.
2: В отличие от некоторых, да. Так что история загара Кати мы уже услышали вообще. Я под впечатлением вообще. На что они идут ради красоты? Молодцы, девчонки, молодцы.
1: Ну что, заявки на пробушку получили? Группу ВКонтакте под последним постом. Здесь буду зачитывать я.
2: Угу. Кстати, ну, если есть желание, пишите, у кого ровный загар, и поддержите Катю. То есть, как ей получить ровный загар.
1: Да, девчонки, если есть какие-то лайфхаки, я с удовольствием приму в дар.
2: Чтобы и шланга не поливали, как на мойке вообще.
1: Там реально, тебя как тачку на мойке.
2: На мойке вообще. Так, Анастасия пишет у нас в мессенджере. Доброе утро, поздравьте Елизавету Даничеву из Орла. Из Орла, конечно, да? Из Орла с днем рождения. Ей 9 лет исполнилось. Это у нас Елизавета. Элизабет, моя мама тоже, ну, то есть мачеха. Ее зовут Элизабет. Маме Виктория. Так, Элизабет, с днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения, с днем рождения.
1: С днем рождения тебя.
2: Элизабет. Yeah. Ну что ж, погнали, да? Сейчас пока трекан загружу.
1: Днерожденная пробушка. Давай.
2: Да, трекан загружаем. Сейчас все ей поставить. Ну ладно, пусть будет такой.

0: легендочка. Здравствуйте, дорогие The Best of the Best. Катерина из Саймончик. Передайте, пожалуйста, привет Юлии из Магнитогорска от Димона. И разбудите ее уже, наконец, потому что нужно напомнить, что спать надо на работе, а не в отпуске. Хорошая мысль.
1: А то примагнитился он к кровати или к стулу, я не помню. Он на работе спит, да?
0: Нет, Юля спит. Надо ее будить. Она в отпуске, надо активничать, как бы намекает Дмитрий.
1: Погоди, она в отпуске?
0: Она в отпуске, спит.
1: А что ей мешает это, ребят? Вы что, имеете совесть?
0: Я тоже считаю, не надо спать в отпуске.
1: А чем еще заниматься?
0: На работе поспит.
1: Я понял. Ладно.
0: Ты ничего не понял?
1: Я правда не понял. Но человек в отпуске не мешает.
0: Короче, Юль, давай, с отпуском тебя.
1: Да, с отпуском.

0: Работаем дальше. Так, пишет нам Умида. Привет, Москва. Привет, Саймон и Катя. Разбудите моего мужа и дочку. Они в Москве. Респект, Радио ДФМ. Хай и привет еще из Туркмении.
1: Доброе утро, Катюша и Сай. Хорошего настроения всем. Поздравьте, пожалуйста, меня с днем рождения. Просит Павел из Волгограда. И давай еще есть... Сегодня день рождения, 36 лет исполнилось Диме, который живет в Барнауле. Ему тоже.
0: То есть Паша Парабушку. Дима, да? С днем рождения, Паша Дима. С днем рождения, Паша Дима. С днем рождения, Паша Дима.
1: С днем рождения,
0: вас. Все, погнали.
2: Опан, Гангнам Стайл.

0: Но, кстати, я его видел live в Каннах. Вот,
1: давненько?
0: Ну, это давно, да. То есть он просто проезжал по городу как король вообще. На кабриолете. Вот так его принимали. А городок-то небольшой, Канны. Вот, и я как раз его фотографировал. И на красной дорожке уже он так шел прямо, словно король.
1: И тогда была у него Prime Era.
0: Да, Prime Era. И это только первый заход K-pop. Вот, это он Psy. Вот, Gangnam Style. Ну что ж, теперь играем.
1: Ну, скоро сыграем. Для начала набери телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Дозванивайся и забирай фирменный мерч от Радио Диафан.
0: Ну что ж, это шоу «Разводилники». У нас и Gangnam Style, и Радио Диафан Style.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: Вкус!

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актадиса 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Биш-бэш-бош. Здравствуйте, D-Community. Это Кортизол, прогонное шоу «Разбудильники». С чашкой улыбки. Самарская кортизол-прогонщица Катя Бодрова.
4: С чашечкой пуэрчика, конечно, диджей Саймон.
3: А мы с кружки на самом деле пьем. Ладно, смех – это выживание. Поэтому люди часто смеются над шутками начальника. В эфире «Смехотерапия».
4: У нас на линии Владимир, Вова, Володя, Вавандрий, как он сам себя называет, из Краснодара. Привет!
5: Привет, привет!
3: Вавандрий?
4: Вавандрий.
3: Прикольно.
4: Как тебя еще называют, Володь?
3: Впервые слышу.
4: Володь, как еще?
5: Вавуча называют.
4: Как?
3: Вавуча.
5: Вавуча.
3: Вау, записываю. Я такого еще ни разу не слышал.
4: Слушай, у нас впереди игра «Смехотерапия». Мы здесь обсуждаем какие-то такие незначительные, но все-таки проблемки и смеемся над ними. Правильно я понимаю, что твоя проблема заключается в том, что ты не знаешь, как к тебе обращаться? Выбрать.
5: Да нет, я знаю.
4: Да?
5: Как интересно, как нравится.
4: А какие проблемы есть, Володь?
5: Ой, проблем очень много, но одна из главных, черешня на рынке 2500 за 1 килограмм.
4: Серьезно?
3: Но ты же не можешь без черешни, я уже понял, да. Красавчик.
4: Это реально проблема.
3: Вообще красавчик.
4: Ну, черешня,
3: ты не права абсолютно. Надо именно сейчас пойдем разберемся.
4: Черешня, ты не права.
3: Ты не права. Пойдем разберемся с черешней, да? Че ты такая дорогая? Че ты такая дерзкая?
4: А килограмм? За килограмм 2500?
5: Да, да, все верно.
4: Слушай, ну... Может, это какая-то суперимпортная, другую посмотреть. Альтернатива
3: ну,
4: какую-то.
3: Кстати, черешня так себя всегда и вела, особенно зимой.
4: Она наглая, да.
3: Наглая
4: вот,
3: совсем.
4: Вот брала бы пример с вишни, с бабушкиной на даче.
3: Да, везде вообще.
4: Она бесплатная.
3: Везде валяется она на даче, вишня.
4: Так, смеемся над этой проблемой. Каким образом, Володь, Саймон говорит тебе кодовое слово «ржи». Ты начинаешь смеяться и смеешься все время, пока играет музыка. После этого мы посмотрим, может быть, и черешня дешевле станет. Посмотрим. Может быть, мы справимся.
3: Да, так что Вавандрий, да, Вавуча, да?
4: То есть,
3: Вавуча, внимание, внимание, начинается смеянс смехотерапии. Здесь улыбаются даже те, у кого мимические мышцы давно в отпуске. Так что, Вавандрий, давай, ржи!
4: Володь, у тебя вот так вот? Вот так вот нужно посмеяться в лицо продавцу, который продает черешню за 2500.
3: Да, кстати, подходит, да, говорит, сколько стоит? 2500. Не смеши мои тапки.
4: Да-да-да. Как твое самочувствие? Стало ли себе полегче, Володь?
5: Идеалити.
3: Ну, а так, ну, ты очень так сильно обожаешь черешни, да? То есть без них не можешь, правда?
5: Ой, это, ну, практически мой, да, такая вот, самая любимая.
4: Я тоже люблю. А теперь типа, сейчас сезон, надо этим пользоваться.
3: Вау, 2500, кстати.
4: Ладно, гулять-то гулять.
3: Да, все-таки не смешно. Ладно, вот мы так, зато пух бесплатный на улице, понимаешь? И еще есть крыжовник.
4: Есть еще бесплатный фирменный мерч от Radio DFM,
3: вот,
4: который Володе достается.
3: Yeah.
4: Поздравляем тебя.
3: Yeah. Ну, теперь всем черешням передай привет. У тебя есть 7 секунд.
5: Обязательно.
4: Давай.
3: 7 секунд на привет, давай.
5: Передаю всем привет, не расстраивайтесь, неделя короткая. Осталось пару дней поработать, и все, на моря поедем.
4: И все, на шашландос, на черентос.
3: Да.
4: Ну, не понравилась твоя фраза, Сай. Черешня, ты была не права.
3: Вообще. Ну, как бы...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке слово «ничего» может обозначать не только «ничего», но и «нормально», «хорошо», «отлично», а также «все в порядке» и «не стоит извинений»?
1: Реклама на
3: Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Хочешь настоящие эмоции? «Стинт Картинг». Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Базинга! Хаю-хай, дилетный пространственно-временный континуум. Ты попал в мемотерапевтическое шоу «Разбудильники». Здесь космическая мемосита Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп. Великача с улыбкой.

0: Может сопоставлять или сопоставить положение Нептуна с положением твоего лица после первой чашки кофе.
1: И сегодня звезды расскажут, кто ты из друзей пухососа.
0: Ой, уже есть семейка такая.
1: Сейчас выведем их на улицы Москвы. И не только.
0: А ты видела, у нас в мессенджере уже прислали фото.
1: Да,
0: что
1: видосик даже.
0: Видосик, что их замечали, да?
1: Угу.
0: А это и все равно. Окей, мемоскоп начинаются овны, как всегда.
1: Конфликтосос. Вы тот самый человек в компании, который всех мирит и говорит, так, давайте успокоимся, пожалуйста.
0: Прикольно. Тилцы.
1: Сон-насос. Держитесь подальше от диванов. Один неловкий присест, и вы уже... встречаете в кресле вечер.
0: Это пока все звучат как торговые марки, знаешь. Сон-насос. Как близнецы.
1: Сплетни-сос.
0: Окей.
1: Не задавайте вопрос, ну что нового? Иначе получится сериал на 3 сезона.
0: Раки.
1: Бывших сос. Блокируйте лишние контакты. Лето слишком коротко, чтобы тратить его на сообщения от бывших. Спишь?
0: Ой. Бывший сос. Так, Луи.
1: Лишний вес сос. Силовая, кардио, пилатес и зеленый смузи. Подготовить тело к лету за один день для вас нет ничего невозможного.
0: Не, реально, звучит как торговая марка. Знаешь, ОЗМ, а потом этот лишний вес сос. Где вы?
1: Проблема сос. Сегодня вы заберете почетное звание спасатель года.
0: Угу. А с молоком будет такое этот, окончание? С молоком нету?
1: То есть?
0: Молока...
1: Нет, не будет.
0: Окей, виси.
1: Тревога, сос. Если вам написали, нам надо поговорить, не паникуйте. Возможно, это курьер не может найти адрес.
0: Окей. Скорпионы.
1: Кабачки, сос.
0: Ух ты.
1: День, когда все родственники задают главный вопрос сезона. Кабачки надо?
0: Ой, богарь, Кать. Стрелцы.
1: Пробка, сос.
0: Ух ты.
1: На всех перекрестках вас ждет зеленый свет. И речь не только про светофоры.
0: Ой.
1: В общем, стрельцам сегодня фартит.
0: Козероги.
1: Дедлайн сос. Пока остальные наслаждаются жизнью, вам уже пришло письмо с пометкой «Срочно», «Очень срочно» и «Желательно вчера».
0: Водолей.
1: Ты уже махнул на меня рукой. Прокрастинатор сос.
0: Блин, пока это Ви говорила, я уже вышел из чата.
1: Будете очень заняты откладыванием дел, которые откладывали вчера на сегодня. Понял?
0: Нет.
1: Но... Так и планировалось.
0: Завтра пойму. Так, рыбы.
1: Жаросос.
0: О.
1: Солнце сегодня настроено на тесное общение именно с вами. Не забывайте про воду, тень и панамку.
0: Да уж. А змееносцы будет сегодня? Может, для них молоко будет, нет?
1: Молокососы.
0: Да.
1: Расшифруйте сами.
0: Ой, это был мемоскоп, слушай, я получил массу удовольствия, надеюсь, и вы тоже. Это шоу «Разбудильники». Молодцы.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В «Ленте».
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
13: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
12: Обслуживаться у вас можно?
13: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Потому и не кусают.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации «Премиум Техноплюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года. Подробности в официальной телеграм Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет. Ну и гаджет.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. У нас впереди рубрика «Ну и гаджет». Каждый выпуск — это всегда сюрприз. В прошлый раз мы, например, выяснили классную технологическую новинку, которую создали специально для холостяков. «Яйца жарко» называется.
3: «Яйца жарко», да.
2: Вообще. Хочешь глазунью, хочешь омлет, хочешь пашот.
3: Здесь сразу подается искусственный интеллект. Кстати, жарить и не обгорает ничего.
2: Может быть, сегодня какой-то шайтан приблуда для холостячек?
3: Да. Так, смотри, сегодня в «Ну и гаджет», отличный подарок, который удивит даже того человека, у которого уже есть массажер для ушей и тапочки с подогревом. Это шайтан-приблюда под названием «Левитирующая лампа».
2: Левитирующая лампа?
3: Да. Ты видела, нет?
2: Нет.
3: Вау, это светильник, который парит в воздухе без какой-либо видимой опоры. То есть она создает впечатление, как будто лампа свободно висит в воздухе, не касаясь поверхности или опоры, что придает ей визуально захватывающий и удивительный вид, словно шайтан-лампа.
2: То есть это магия или все-таки физика?
3: Это физика, вот это я верю. А вот гороскоп нет.
2: Интересно. Но это точно эффектно выглядит.
3: Но это еще не все, кстати. Вот эта футуристичная шайтан-лампа парит в воздухе благодаря магнитам, которые одновременно служат беспроводной зарядкой для телефона.
2: Да. И светят, и телефон заряжает?
3: Да.
2: Еще это на расстоянии?
3: Да.
2: Вау.
3: Прикинь, волшебная лампа Аладдин.
2: А потереть ее надо?
3: Не совсем, а вот вместо джина, вот она исполняет желание зарядить телефон. То есть.
2: Класс. Да. А есть стоимость?
3: Кстати, доступно. То есть кошелек не пострадает сильно. И дырки не будет в кошельке. Но главное, не показывая бабушке, а то она будет искать ниточку.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Оу, да. Ауа-ауа, ladies and gentlemen, дамы и господа.

0: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
1: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
2: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
3: Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. Белый лотос, набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы осудили черешню. Но она реально была не права. 2500 за килограмм.
2: Вообще не права. Что себе позволяешь?
1: Познакомились с друзьями Пухасоса. И придумали новый хит. И снова седая дочь. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова, и, как говорится, это рабочая неделя. Я короткая.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбалао, Мери Окуланджа, Дина Роуд, от всего сердца черного перца. Зиба-зиба, что был с нами сегодня. И мы одно поняли, что в любое помещение надо заходить не как вишня. А если так уже зашел как вишня, надо видеть и заходить как черешня. Вот зиба-зиба за внимание. Я буду доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон. Латинскими буквами. Обнял, приподнял и не уронил. Муа! Целую, люблю, не могу.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: все, потому что именно сегодня отмечается Международный день друзей. Вы знаете, кого поздравить, вы знаете, с кем собраться после работы, и вы точно знаете, с кем сегодня обсудить всех остальных из своего окружения. Ну, как говорится, промыть все косточки. Разумеется, такое делается только в компании друзей. И вот этим самым заниматься лучше всего под самые бодрящие треки, чтобы, знаете, контролировать скорость этих обсуждений. И вот как раз-таки один из таких у нас впереди. New Religion, Bieber X, Faithless будут следующими включать тусовку здесь, на Радио DFM. Будьте с нами.
1: Каждый будний вечер на Радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Я понимаю, что вся прогрессивная общественность молчит, но я скажу, вот прямо раздражает, когда 30 касс, а работает одна. И все очень медленно. И обязательно перед вами будет какой-то человек, который что-то не взвесил, который почему-то как-то, видимо, улыбнулся продавщице. И она такая: да, боже мой, да идите, взвесьте, мы подождем. В смысле мы подождем?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на Радио DFM. Реклама.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
3: Регистрации ИП, счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
10: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
0: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ». ОГРН 124-77-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
11: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
3: Потому что...

0: А вот как себя подать, чтобы все потом об этом говорили, очень хорошо умеют футболисты из Норвегии. Ну, все вы знаете, что впереди у нас чемпионат мира по футболу. И вот, собственно, сборная Норвегии впервые за последние 28 лет пробилась на чемпионат. С чем, собственно, ребята очень-очень-очень поздравляем. Они тоже, разумеется, рады этому событию. И ребята-футболисты решили громко напомнить о всей планете, о своих корнях. Они успели, знаете, что сделать? Устроить фотосессию в образе настоящих суровых викингов. Вот представьте, море, пляж, и такие стоят футболисты в образе викингов. Я вот тут подумал, было бы круто, если бы на чемпионате мира по футболу на поле они вышли в таких костюмах. Ну, я бы таких ребят однозначно поддержал и болел бы исключительно за них.
1: Реклама на
2: В честь Дня России с 12 по 14 июня в интернет-магазине стройландия.ру дарим скидки на все 15%. Покупать у своих всегда выгодно. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. DFM.
2: Радио DFM. DFM. Включи тусовку.

караоке. Но, слушайте, с такой-то армией поклонников можно быть уверен, мне кажется, на 100%. Если даже ты сам забудешь слова песни, фанаты точно поддержат и напомнят. Вот у Джастина, собственно, Бибера так и случается. А мне тоже есть о чем напомнить. Впереди у нас

0: 8495-6-10-12. Набирайте эти цифры прямо сейчас. 8495-956-1012. Поиграем в кино-брейк.
1: Лучших треков недели.

0: реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16+. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: Потому

0: Да, действительно, огромное количество желающих было принять участие в кинобрейке, но сегодня повезло Насте, психологу из Краснодара, которая дозвонилась в нужный момент и прямо сейчас присоединяется к моей компании. Настенька, привет, доброго дня желаю тебе, здравствуй.
1: Привет, Тимур.
0: Ну, привет, как настроение у тебя сегодня? В этот, хотел сказать понедельник, а потом вспомнил, что сегодня уже вторник. Я тебя с этим поздравляю, да. Как настроение?
1: Отлично.
0: Отлично. Ну, слушай, я надеюсь, то, что после игры «Кинобрейк» у тебя это самое настроение станет еще лучше, потому что я для тебя загадал очень известный фильм, и угадать ты его просто обязана. По трем подсказкам нужно будет это сделать. Первая, вторая, третья подсказки, они уже готовы. Я надеюсь, ты тоже.
1: Давай.
0: Ну, в таком случае начинаем. Поехали.
2: Подсказка первая.
0: Главную героиню в этом фильме зовут Нина. И эта сама девушка борется за главную роль в постановке. Постановке, где нужно сыграть двух абсолютно противоположных персонажей. Вот получится это у нее или нет? Ну, скорее всего, получится. Но только каким-то вот таким своеобразным методом. Да, но старалась эта Ниночка.
1: Так интересно, я пока не понимаю, о чем речь.
0: Да я бы тоже не понял, на самом деле, после первой подсказки. Но ты понимаешь, такие крупные мазки для начала. Сейчас будет подробнее.
2: Подсказка вторая.
0: Ну, собственно, актриса, которая сыграла Нину, сама выполнила 90% танцевальных сцен. Все там на танцы завязано. И актриса, которая, собственно, играла Нину, она тренировалась по 8 часов в день и сидела на диете из морковки и миндаля. Она сама-то худенькая, так еще и на диете сидела. Я вообще не представляю, как она это выдержала.
1: Да, жуть, конечно.
0: Ой, давай не будем про диеты. Не хочется даже думать про них. Так, жуть какая.
2: Подсказка третья.
0: Третья подсказка. Фильм получил Оскар за лучшую женскую роль и был номинирован еще на 4 статуэтки, включая лучший фильм. И вот, собственно, основная подсказка, небольшой фрагмент. Давайте послушаем, пожалуйста.
3: Ночью мне приснился безумный сон. О девушке, которая превратилась в лебедя. Только любовь может разрушить злые чары. Но принц влюбляется в другую.
0: Я думаю, это была очень хорошая подсказка. И как ты думаешь, Настенька из Краснодара, что за фильм сегодня был загадан в кинобрейке?
1: Я думаю, что это «Черный лебедь» Натали Портман. Нет?
0: Да я не знаю. Я бы еще подумал, но ответ принимается уже поздно. Настя, я не могу понять, а что, блин, когда это правильный ответ? Эмоции переполняют, и все, кнопочки начали пикать. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Настя, да, действительно, это был фильм «Черный лебедь», главную роль в котором сыграла несравненно Натали Портман, на которой сегодня отмечает день рождения. Именно поэтому я сегодня решил загадать фильм вот этот вот прекрасный, где она, я думаю, что с ролью справилась на все 100, даже 200%. Просто. Эх, такая актерская игра. Настя, ну ты как психолог явно смотрела этот фильм, эту картину.
1: Да,
0: оценочка какая? По 10-бальной шкале.
1: У нее точно было какое-то психиатрическое расстройство героини.
0: Нет, да. Ну все, психологи уже начинают там оценки давать. Я говорю, оценку. Она уже все начинает там диагноз ставить. Ладно, Настя, диагноз мы обсудим в другой раз. Сейчас обсуждаем подарок. Ты получаешь фирменный мерч Радио ДФМ. Я тебя с этим поздравляю. И желаю хорошего продолжения вторника. Спасибо за игру, Настя. Счастливо, пока.
1: Пока.

0: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Людей почему-то у кофемашин в офисах меньше не становится. Это чисто лично мое такое наблюдение. Может быть, в вашем офисе ситуация совершенно другая, я не знаю. Но если не кофе, если вдруг вам чашечка вот этого напитка прекрасного не досталась, ну хотя бы чай. Ну или водичка. Прохлада все-таки как-никак хочется, да? Когда за окном там такая жаришка. Но у нас сказать, что тут нашлись ребята, которые готовы устроить заплыв, причем вместе с нами. И это будет делать BTS. Трек по названием Swim. Слушаем прямо сейчас. Давайте поплыли все вместе. Радио DFM.

0: продуктов, которые так хорошо утоляют жажду. Но согласитесь, некоторые звезды на этом очень хорошо зарабатывают. Вот, например, Том Холланд, который сыграл Человека-паука, всем нам хорошо известный, да, решил для своей любимой, но тоже нам хорошо известной актрисы Зендеи, сделать идеальный напиток, и, собственно, он его придумал самостоятельно. Об этом он заявил недавно в интервью. Оказалось, что Зендея никогда не любила пенное, и поэтому он решил создать безалкогольный напиток на основе лимонада. Ну, казалось бы, просто лимонад, ну, какая зато подача. Сколько денег он еще на этом заработает, сколько рекламы, а ведь мог бы без лишнего позерства, так знаете, просто преподнести напиток своей любимой и об этом никому не говорить. Ну, тот человек, который сыграл Человека-паука, тот актер, который вот выполнил, сыграл эту роль, тихо не может. Только громко и только так. И желательно, чтобы прибыльно.
1: Реклама на Дифа. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна, ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

моменту они пришли именно к такому решению, да. We don't talk anymore. И только в песне, прошу заметить, Чарли Пута и Селена Гомес здесь на Радио ДФМ. С вами я, Тимур Белов, и у меня для вас есть хорошее предложение.

0: что вы хотите послушать именно сегодня, какой трек, какого исполнителя, отправляйте все это в Макс. 965-115-5-115 наш номер. Запомнили? Пишите. Я жду.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115

0: Рандом.
1: Судя по вашим музыкальным заявкам, настроение сегодня у всех разное. Вот кто-то хочет взгрустнуть, кто-то наоборот повеселиться, потанцевать, там провести еще один летний денек в таком правильном режиме. Ну, между прочим, у вас время еще есть отправить свою музыкальную заявку. 965-115-5-115. Пишите в Макс. Скоро узнаем, кому повезет, буквально через несколько секунд. А пока давайте обратим внимание на некоторые ваши музыкальные предложения. Роберт Майлз, Children, потянул на классику Артема, Джеймс Хайп, Better Together, Эминем Дайда, Стэн, такая вот голдова тоже вещица, но не веселая, не веселая, Джейсон Дерула, Акапулько, потанцевать захотелось Веронике, Джон Ньюман, Максим, Ёлка, Фастбой, Армин Ван Бюрен, Леди Гага и многие другие музыкальные заявки, но кого выберет рандомайзер, сейчас узнаем. Процесс остановлен. Девушка Надежда может радоваться, потому что именно ее заявку выбрал рандомайзер. Написала она следующее. Хайден Джеймс. Better Together. Так называется работа. Хайден Джеймс. Интересно, это какой диджей? Британский, американский, может быть, нидерландский. А, ну смотрите, здесь Хайден Джеймс не один, вместе с ним Run in Touch. А работа называется Better Together. Трек найден, исполняю, нажимаю на кнопку. Надежда, радуйся, наслаждайся. Поехали.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: 9 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 22, плюс 24 градуса. Ночью плюс 16. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: DFM. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51 20 20.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Хочешь настоящие эмоции? «Стинт Картинг» — современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы Radio DFM. Вологде. 70-72-82.
5: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

0: DFM Top 30, Али Фабен, Рене Миллер на радио DFM Body Talk, так называется их трек. Ну, по крайней мере, у этих ребят есть еще несколько дней на то, чтобы на все смотреть свысока, ведь мы еще пока не знаем, какие итоги будут в ближайшую субботу. Правильно? Может быть, первое место придется кому-нибудь уступить. Пока, ребятки, Али Фабен и Рене Миллер, наслаждайтесь. Первое место — это очень хороший результат. Ну, узнаем, какого итога, собственно, они добьются, какого результата они добьются в ближайшую субботу. Пока рано все-таки что-либо предполагать, а вот проголосовать можете прямо сейчас. dfm.ru. Заходите и отдайте свой голос за того любимчика, которого слушаете всегда с большим удовольствием. Какой это трек, интересно, а?
1: Реклама.
2: Акведы.
1: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
1: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой «Платинум» можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту «Платинум» с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. «Т-банк». Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.

0: музыке вернемся буквально через несколько минут. Ну а если вы в ближайшее время собираетесь еще побывать в Минске, ну вот есть, может быть, у вас такие планы, имейте, пожалуйста, в виду, что именно там в каршеринге появились автомобили ВАЗ-2101, да. Специально для любителей ретро-автомобилей, я так понимаю. Между прочим, прокатиться на легендарной копейке обойдется дороже. Я тут посчитал. Если вы выбираете, например, современную иномарку какую-нибудь, да, и вот, например, ВАЗ-2101, дороже 23 рубля за одну минуту. И то там есть специально какие-то условия, стаж должен быть больше 2 лет, а вам больше 25. Ну а что? Что? Что вы хотели? Где такой еще аттракцион вы найдете? А здесь для вас, понимаете, сохранили классику и все такое. Вот, да, за удовольствие нужно платить. Только вот ездить в жару, если там за окном плюс 30, видимо, придется с открытыми форточками. Но в любом случае, приятно, зато какие впечатления, какие приятные воспоминания.
1: Реклама на Дифа. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
2: Димон Такси. Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон.

0: обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: скоро точно поиграем. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
2: Ой, конечно, вот завидуешь иногда людям, у которых есть дача. Но как подумаешь о том, как там все придется убирать. Вот классно все-таки приезжать в гости. Приехал на все готовое, уехал.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Нет, мы, вы знаете, мы ничего не будем сажать. Дача для отдыха. Потом приезжаешь к ним, у них там уже картохой все абсолютно засеяно, и кабачки вручают. Вот это стопроцентная жиза. This is

реклама. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: аспекты по всем параметрам.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
4: 0+. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий!
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому

0: Будет без него никак. Вчера принимал участие в нем Роман из Томска. Он ответил на 3 вопроса правильно. Но вот сегодня попытается все-таки показать гораздо лучший результат. Мне уже в этом Владислав признался из Санкт-Петербурга. Будет стараться, сказал. А Владислав, между прочим, у нас работает организатором музейных выставок. Владислав, здравствуйте. К вам вот прям хочется на «вы» сразу после такой-то профессии. После так... Ох, серьезный человек. Здравствуй.
1: День добрый.
0: А что как-то так печально? В Санкт-Петербурге, говорят, хорошая погодка сегодня.
1: Да, мы вчетырем дождик обещали.
0: И что, из-за этого стоит расстраиваться, что ли, Владислав? Я не могу понять.
1: Да нет, почему я не расстроился, Тимур?
0: Ну все, я тогда спокоен. Сейчас нужно показать хороший результат в нашем квизе. У нас есть ровно 1 минута. И на протяжении этой минуты будут сложнейшие вопросы, которые связаны с сегодняшним днем 9 июня. И хочется верить, ты сегодня у нас справишься. Влад, я тебе желаю удачи. И внимание, твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. День забота о любимой кошке 9 июня. Сколько жизней, согласно распространенному поверью, есть у кошки?
1: 9 жизней.
0: 9 жизней. Это правильный ответ. Как иначе называется ус, длинный чувствительный волосок у кошки, помогающий ориентироваться в пространстве?
1: Эти самые усы.
0: Ус, как называется это профессионально?
1: Ус, как называется?
0: Да.
1: Обоняние.
0: Вибриз, так он называется. Международный день друзей отмечается. Сегодня как называется кофейня, где часто собираются герои сериала «Друзья»? Central Perk или Central Cake? Нет, Central Perk на самом деле. 92 года назад впервые на экранах появился персонаж Дональд Дак. Послушай фрагмент и попробуй повторить. Засчитаю тебе 1 балл, если у тебя получится. Нормально так получилось. В этот день, 33 года назад, на экраны вышел фильм Стивена Спилберга, где присутствуют динозавры. Как называлась эта картина?
1: Парк юрского периода.
0: Вспомнили. Ура! Память сегодня не подвела. Молодец! Ну, разумеется, парк юрского периода. Что-то мы как-то вот на окошках застряли и потеряли, по-моему, несколько секунд. Драгоценного времени несколько секунд. А могли бы еще ответить на 6-й вопрос, на 7-й, на 8-й, на 9-й, на 10-й. Но, к большому сожалению, этого сегодня не произошло. Давай почитаем количество правильных ответов. Да. 9 жизней у кошки, все правильно. Вибриз, усики, которые торчат. Понимаешь, вот...
1: Да, вибриз, да, откуда знать.
0: Ну, я понимаю, сходу, конечно, очень сложно вспомнить это название. Я поэтому не удивился, что ты там немножко вот растерялся. Central Perk, ну так вот в оригинальной версии этого сериала называется «Кофейня, куда ходят друзья». В сериале «Друзья», разумеется, тоже. Дональд Дак великолепно просто повторил. Защита на 1 балл. И парк юрского периода. Ну, слушай, у тебя такой же результат, как у Романа вчера. 3 правильных ответа. Рассчитывали на 7, но добились только 3. Тоже,
1: к сожалению.
0: Да почему к сожалению? К счастью, я думаю.
1: Ну да, тоже верно.
0: Такое совпадение и такой подарок. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио Дефом. Я тебя поздравляю с этим. Ну и давай. Давай напоследок, Владислав, как можно громче, чтобы все услышали, чтобы Санкт-Петербург услышал, чтобы вся наша страна сейчас так вау, взбодрилась. На счет 3. Слово «квиз» в твоем исполнении как можно оригинальней. 1, 2, 3. Поехали.
1: Квиз!

0: Only You. Так называется работа, которую мы только что послушали. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Далее встречайте Артем Скорбогатова. И всем желаю легкого продолжения этого летнего вторника. Это DFM. Включи тусовку.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 15. Завтра ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 27.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
1: В честь Дня России с 12 по 14 июня в интернет-магазине стройландия.ру дарим скидки на все 15%. Покупать у своих всегда выгодно. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: пухососы, собирающие тополиный пух с улиц города, оказались фейком. Качественно смонтированным видео, над которым, надо сказать, повеселились многие. Но, несмотря на это, задумка так понравилась горожанам, что они сняли про пухососов мульт в стиле черепашек-ниндзя. А Яндекс так вообще запустил игру. Если в поиске браузера на смартфоне ввести фразу «пух тополя», то на экране появится и пух, и тот самый пухосос, с помощью которого и нужно убрать весь пух со своего экрана.
1: Ну, молодцы! Это вы здорово придумали.
0: Всем бодрого доброго! Здесь уже Артем Скоробогатый, и я тоже запускаю игру. Как только услышите мой призыв, тут же дозванивайтесь в студию и пробуйте перехитрить меня в игрушке Fake News. Отгадывайте, какие новости произошли в реальности, а какие нет. Ведь фирменный мерч от Radio DFM сам себя не выиграет.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeprojekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь «Меломода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло «Меломода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: А теперь тусовка.
7: On DFM.
2: DFM.
7: Вот

0: В этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Анжелой, которая находится в автомобиле. Анжела, здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброго дня.
0: Доброго. Куда путь держите?
1: Работаем.
0: А где, из какого города вы к нам пожаловали?
1: Москва.
0: А, понятно. Интересная у вас работа, если вы в пути находитесь, надо сказать.
1: Да.
0: Путешествуйте. Здорово. Фейк-ньюс, Анжелочка. У нас для вас уже готовы три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за другом вам озвучу. Ну, а вам, для того, чтобы одержать победу и получить наш обновленный фирменный мерч, нужно определить правдивость хотя бы двух из них. Итак, первый пошел. В России наравне с материнским предложили ввести отцовский капитал. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Правдивый.
0: Жители Санкт-Петербурга попросили губернатора проводить международный экономический форум ежемесячно.
1: Ну, думаю, нет.
0: Американка сделала себе татуировку во рту.
1: Да.
0: Аплодисменты. Аплодисменты, Анжелочка! Какая вы молодец! Ничто вас не способно сбить с толку, когда вы так хотите получить от нас фирменный мерч от радио DFM. Он ваш, забираете такие, передавайте привет, Анжела!
1: Всем, кто меня узнал, кто слышит, всем привет, хорошего дня, отличного настроения и спасибо, DFM!
0: Ура! Реклама
2: на DFM. Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
3: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
2: простите? Excuse me?
1: Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: Да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. Замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 9. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
0: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калининград.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM.

0: 2023 году на Красной площади Москвы торжественно открыли исторический музей, строительство которого продолжалось ни много ни мало целых 10 лет. В 1934 на экранах впервые появился Дональд Дак, вот этот, который... дебютировав в короткометражке под названием «Маленькая мудрая курочка», а в 1993-м в Америке состоялась премьера научно-фантастического блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода», снятого вместе со Стэнли Уинстоном, создателем спецэффектов в фильмах «Терминатор», «Чужие», «Трансформеры» и многие-многие другие.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 15. Завтра ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 27.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июня.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Не госпрограмма?
11: Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 14 часов. Радио

0: Feeling с атмосферой нулевых только что на радио DFM. Ну а что до новостей, то предлагаю переместиться в Японию. Там взяли, да и ввели отпуска для школьников. Отныне дети теперь официально могут брать несколько дней отдыха в будни, которые не будут учитываться при оценке успеваемости, чтобы провести это время с семьей.
1: Дети вас не забудут.
0: Ну а вы можете провести ближайшее время с пользой и получить за это наш фирменный мяч. Отгадывайте концовочку новости в игре «Что было дальше» и забирайте его себе. Я вас категорически приветствую. Здесь все тот же Артем Скоробогатый. И я не перестаю желать вам легкого рабочего дня.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
2: On DFM.
4: DFM.

0: Что дальше, возможно, знает Павел. Павел, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, у нас для вас есть самая нереальная реальная новость, точнее ее начало, а еще точнее три варианта концовочки. Я сейчас все дело озвучу, предложу вам на выбор три варианта развития событий, выберите правильный, подарим обновленный фирменный мерч от Радио DFM. А если ничего не получается, то сами понимаете, подумайте заранее о том, кому бы вы передали ваши фирменные приветы. Павел, в Москве студентку отчислили из университета из-за многоточия вопрос. Чего было дальше? Прогулов? Поведение или нейросети? Выбирайте.
1: Прогулов.
0: Прогулов?
1: Да.
0: Ну это как-то скучно и вообще совсем просто.
1: Так, а еще раз прогулов.
0: Прогулы, поведение или нейросети? У нас самая нереальная реальная новость.
1: Нейросети.
0: Не надо было мне ставить на этом акцент сейчас. Плутали бы дальше, может быть, поведение выбрали. Нейросети. В Москве студентку отчислили из университета из-за того, что сочли, что ее диплом сгенерирован нейросетью. Павел, правда, суд установил, что система проверки носит вероятный характер, а итоговое решение должно приниматься экспертом, поэтому потребовал восстановить учащуюся обратно и выплатить ей компенсацию морального вреда.
2: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
0: Павел, вы понимаете, что это? Это победа. Это победа! Благодаря моей подсказке и акценту, который я решил сделать еще разочек. Ну да ладно, не страшно, а наоборот, с удовольствием дарим вам наш фирменный мерч от Радио DFM. Обновленный, надо сказать, и просим буквально передать ваши фирменные приветы. Время пошло.
1: Привет моим родителям, маме Татьяне и отцу Николаю.
0: Все?
1: Самое главное, им здоровья. Конечно. И моим друзьям.
0: Конечно. Чуть позже поднакину вам поводов для праздника.
3: Реклама на DFM.
4: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.
5: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
6: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Третья строчка прошлой недели досталась работе Dive Into The Ocean. Это Алок, Зиба и Portugal The Man поднимаются сразу на 4 позиции.
0: Второе место.

0: как и на позапрошлой неделе, Galaxy – Kung City of Lost London.
1: Первое место.
0: А вот лидерами прошлой недели стали Али Фабен и Рене Миллер. Body Talk.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств, имеются ограничения.

0: года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.
5: Потому что...

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день воды и весь вторник, собственно, провести в ванной. Или же отпраздновать день заботы о любимом коте. И позволить тому делать все, что только захочется.
1: Еще и вышивать могу. И на машинке тоже.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 15. Завтра ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 27.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
6: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
7: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
8: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
9: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2, с настилом в комплекте по цене 9 900 рублей. Шкаф трехстворчатый «Вентуро» по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Ди-Ньюс на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 35 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. Работы по благоустройству территории завершены в двух дворах Вологды. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 35 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. На голосование вынесены парковая зона вдоль реки Сода, парк Мира, сквер героев СВО, Фрезеновский парк, а также Ковыринский парк. Вторая очередь. Выбор могут сделать жители, проживающие на территории Вологодской области старше 14 лет. Пространство победителя благоустроят по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках народной программы «Единой России». Работы по благоустройству территории завершены в двух дворах Вологды. В областной столице продолжается реализация программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик завершил свои работы по двум адресам – на Ленинградской 26 и Чернышевского 67. В скором времени должна состояться приемка территорий. Всего в этом году по программе ФКГС будет отремонтировано 27 дворов. Все работы планируют завершить в летний период. Благоустройство дворов является частью стратегии 2.0 губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Ди-Ньюс. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Уважаемые болельщики, пока футболисты съезжаются в свои сборные, вы определяетесь со своими симпатиями, а мы все вместе, собственно говоря, находимся в ожидании предстоящего мундиаля. В Канаде состоялась игра в настольный футбол, причем весьма необычная. Футболисты на ней были реальные, только вот они держались за гигантские горизонтальные стойки и пытались забивать голы в огромные ворота. К тому же игру официально признали мировым рекордом, ведь участвовало в ней 254 человека. Ну а мне сейчас нужен только один участник, которому я с удовольствием вручу приз от радио DFM. На очереди игра «Слово дня». Отгадывайте правильное ударение в слове, получите не только звание грамотей, но и наш обновленный фирменный мерч в подарок. Всем еще раз пламенный привет, это Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: DFM.

уважаемые грамотеи, если хотите выиграть наш фирменный мерч, то тогда самое время дозваниваться к нам в студию. Плюс 7495 956 101 и 2.

0: Ну что, будем надеяться, что с нами прямо сейчас на связи Грамотей Ирина. Ей, собственно, и аплодисменты. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну что, давайте вспоминать и рассказывайте, не тая, что было по русскому языку.
1: Ну, 5 вообще.
0: А давно? Как давно?
1: Ну, давно, история умалчивает.
0: Ага, согласен, не надо об этом. Хорошо, давайте посмотрим, насколько сохранилась эта самая пятерка. Может быть, там уже и не пятерка вовсе, а пятерка с плюсом. Ирина, слово дня называется «Игра». У меня для вас уже готов новостной заголовок, внутри которого для вас предательский или нет скрывается слово, где вам, Ирина, надо бы поставить бы правильное ударение. Если все хорошо, дарим наш обновленный фирменный мерч вам, Ирина. А пока время собраться с мыслями. В музее заповедники Коломенское представили экспозицию, которая отображает, как одним из важнейших источников формообразующих принципов авангарда в творчестве ведущих представителей направление стала древнерусская иконопись или иконопись. Где поставить правильное ударение? Выбирайте.
1: Иконопись.
0: Иконопись.
1: Иконопись. Иконопись.
0: Иконопись или иконопись.
1: Иконопись.
0: Это такой диалог с самим собой, да, сейчас? Иконопись или иконопись? Иконопись или иконопись? Выбирайте.
1: Икона. Значит, иконопись. Ударение на О.
0: Абсолютно все словари фиксируют ударение в данном слове только на первом слоге, Ириночка, представляете? Поэтому правильно говорить иконопись, иконопись. Ну, здесь было непросто, я бы даже сказал ответственно. Так что вы там, пожалуйста, не переживайте, пятерку мы вашу сохраняем, оставляем нетронутой. Зато просим передать ваши фирменные приветы. Я слушаю, весь во внимание.
1: Ой, я передаю привет своим друзьям, моей команде Баквизу, Алене, Лене, Оле, Вове, Паше и другим. Спасибо большое.
0: И вам большое спасибо. Учите русский язык вместе с Радио DFM, и будет вам счастье. И знания в придачу.
2: Реклама на DFM.
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51 20 20.
5: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Нужны мне клоуны, нужны мне вот это вот. Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь вредит нашему здоровью.
0: This is Evening Show on DFM.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: потому и не кусают.
1: Свелберис. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberis.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: А теперь тусовка.
3: Где?
2: DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Да, самое время сказать о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в Москве на ВДНХ с 10 по 14 июня пройдет международный туристический форум-фестиваль «Путешествуй». На 5 дней главная выставочная площадка страны превратится в большое пространство знакомств с регионами России и зарубежными направлениями путешествий. Всех пришедших ждут концерты, гастрономические открытия и встречи с путешественниками, а также мастер-классы, экскурсии и десятки тематических площадок под открытым небом. Категория 6+.
1: Опачки!
0: Смекнули? Все туда! На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 15. Завтра ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 27.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM. Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. «Белый лотос», набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Друзья, всем привет! С вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Сегодня с утра Борис решил открыть свой любимый йогурт, но йогурта там не оказалось. Знаете, что там было? Там была плесень. И знаете, что означает плесень в йогурте? Что я слишком долго ждал хороших новостей. Давайте делать это вместе с музыкой на радио DFM. Погнали!

0: А теперь давайте поиграем с Борисом Всемогущим и с радио DFM. У кого есть сейчас телефон рядом, берет и набирает волшебные циферки. Плюс 7-495-956-1002 и начинает играть с Борисом Всемогущим. Друзья, у кого есть в этом мире все? Самолеты, миллиарды, но нету фирменного мерча от радио DFM, тот в сию секунду звонит мне и начинает со мной играть. Я обещаю классное настроение, привет и фирменный мерч. Наш номер плюс 7-495-956-1002.
1: Реклама на DFM.
2: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
3: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
4: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Все, до нас дозвонился Алексей из Краснодара. Леша у нас работает, знаете кем? Он озвучивает рекламу. Леш, здорово, как твое настроение?
1: Да, всем привет, привет, ДФМ.
0: Здорово, здорово тебе тоже, Леха из Краснодара. Расскажи мне, Леш, какая самая смешная реклама у тебя была, которую ты озвучивал?
1: Самая смешная была про рыбалку.
0: И что ты там рассказывал про удочки, как закинуть и поймать кого-то?
1: Типа того, да, про удочки, как правильно кидать и так далее, какая рыба ловится. Это было очень забавно, необычно.
0: Да, я тоже так считаю. Мне вот как-то предложили рекламировать фарфоровый унитаз, я отказался. Так, а расскажи мне, Леш, знаешь что, а сколько в среднем платят за одно слово в Краснодаре? Ну, примерно.
1: Ну, пускай 50 рублей.
0: 50 рублей одно слово. Ага. Получается, если я читаю рекламу час, в часе у нас 58 минут, в минуте 47 секунд, умножаем на 50 рублей, получается 2042. Я думаю, что я лучше пойду работать бухгалтером. Ладно, все, давай, Леш, ты готов играть? Слушай,
1: да,
0: правила.
1: Конечно, конечно.
0: Смотри, я называю тебе слово, тебе нужно к этому слову придумать 10 ассоциаций. Ты готов? 10
1: так,
0: ассоциаций
1: готов.
0: За 30 секунд к этому слову. Слушай слово. Слово «футбол». Я вношу маленькую ремарку. Российский футбол. У тебя 30 секунд. Готов? Российский футбол. 10 ассоциаций к нему.
1: Все, да, готов.
0: 3, 2, 1. Погнали.
1: Матвей Сафонов.
0: Да.
1: Виталий Мутко.
0: Ага.
1: Сергей Галицкий.
0: Ага.
1: Артем Дзюба.
0: Боже.
1: Стадион Краснодар, стадион Лужники, Евро-2008, Роман Павлюченко, Андрей Аршавин.
0: Давай еще два.
1: Кирзаков.
0: Ага.
1: И Дмитрий Сычев.
0: Блин, Леш, я тебя поздравляю, ты просто нереально крут. Ты знаешь, сборная России, она вот сейчас выбирает между Гвардиолой и Клопом. Но я думаю, что ты будешь просто самым офигенным претендентом на звание вторым помощником Валерия Георгиевича. Я тебя поздравляю, дарю тебе наш фирменный мерч, это фирменная кружка. Я думаю, что будешь из нее пить, плескать, делать что хочешь. Кому передаем приветы?
1: Передаю привет всему Краснодару, кто меня слышит. Желаю всем хорошего летнего настроения и всем удачи.
2: Реклама на DFM.
3: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: Летние акции от «Стройландии». Только с 1 по 30 июня каркасный бассейн диаметром 3 метра по цене 5 999 рублей. Наслаждаемся отдыхом на воде, не выезжая на море. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» для дома и больше.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
11: «Радио ДФМ». Включи тусовку.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Знаете, друзья, говорят, что хорошая шутка, она как хорошая стрижка. Либо ты ее понимаешь, либо все над тобой вокруг смеются постоянно. Вот честно, реально, до мной все время смеются. Я думаю, что мне нужно рискнуть, потому что музыка — это все-таки не стрижка, это не горшок. Музыка — не горшок. Всем добра, бабла, это Радио DFM. Слушаем и не переключаем.
1: Реклама.
2: Акведы.
1: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
1: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на label.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
7: Есть такая работа. Помогать находить работу. Ежедневно. Этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.

0: Ну что, теперь самое время опять поиграть с Борисом Всемогущим из радио DFM прямо в эту минуту. Секунду, берем свои мобильники, стационары, рации и звоним. +7 495 956 1 и 2 и начинаем играть с Борисом Всемогущим. Еще раз, медленно, специально для тебя, мой юный друг. +7 495 956 1 и 2. Звони.
1: Реклама на DFM.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77 70 12 77.
3: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
4: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации. На ваш вкус.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23 80 90.

0: ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
1: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
2: Наша традиция уже.
1: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
0: И сообщат неочевидное очевидно.
2: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
9: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюмовый мультимедиа, доступный в комплектации премиум технопрос. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте hvlf.ru. 13+.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: богатстве? Столько условий.
13: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий.

0: Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. ТБанк. Он такой один.
1: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у ТБанк. Подробнее на ТБанк.ру.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подобный на Туту, только 6+.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что...

0: Итак, до нас дозвонился Женя Смоленска. Женя строит дома. Жендос, привет. Как твои дела, дружище?
1: Привет, привет. Хорошо, лучше всех, как говорим.
0: Здорово, круто. Слушай, расскажи мне, Жень, вот ты строишь дома. Какой самый дорогой дом ты продал?
1: Еще ничего не продал, если честно.
0: Еще ничего не продал? Ну, примерно. Ладно, сколько стоят дома в Смоленске?
1: 9 миллионов 15.
0: 9. Какой самый дорогой дом, который ты видел в Смоленске?
1: Думаю, миллионов 35.
0: 35 миллионов, 40 миллионов. Мне кажется, они продают его с Илоном Маском. Ладно, давай теперь играть. Отлично, да. Слушай ситуацию, Жень. Представь, что ты на свидании. Ты такой голодный, что не ел целый год. Сидишь, кушаешь и случайно проглотил ложку. Она смотрит на тебя, и у нее нету слов, потому что у тебя в шее торчит ложка. Назови мне за 30 секунд 10 оправданий своему поступку. Почему ты съел ложку? 10 оправданий, почему ты слопал ложку. Ты готов?
1: Готов.
0: Подумал? Готов? Точно?
1: Готов.
0: 3, 2, 1. Погнали.
1: На тебя смотрел, был голодный. Так, был...
0: Мы ждем. Что еще?
1: Я думал, это съедобный декор. Угу. Я проверял, шоколадно она или нет. Хотел быстрее поесть. Ага. Растерялся. Мне очень понравилось. Смотрел, что она соленая.
0: Давай последняя.
1: Думал, она сладкая будет. Оказалось, она жидкая.
0: Блин, Жендос, ты просто огромный молодец, я тебя поздравляю. И ты знаешь, я готов отдать все свои столовые приборы, чтобы посмотреть, как ты это делаешь. Я, знаешь, что я тебе дарю? Я дарю тебе наш фирменный мерч, это наша фирменная ложка. Скажи мне, что ты будешь делать с нашей фирменной ложкой?
1: Есть.
0: Есть. Конечно, что еще с ней можно делать? Я дарю тебе нашу фирменную кружку. Кому передаем приветы?
1: Да всему Смоленцу, кто меня узнал. Всем, всем, всем.
0: Здорово. Это был Женя из Смоленска. Теперь на этом у меня все. Я всем желаю классных будней, любви, денег. Конечно, здоровья. Всем пока-пока.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 15. Завтра ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 27.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
6: Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. «Белый лотос», набережная 6-й армии, 59, телефон 50-60-77.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: «Пилигрим Авто», Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
9: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
4: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82. ДФМ. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
13: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
14: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 35 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. Новые светофоры подключают для оптимизации транспортных потоков в Вологде. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 35 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. На голосование вынесены парковая зона вдоль реки Содомы, парк Мира, сквер Героев СВО, Фрезеновский парк, а также Ковыринский парк. Вторая очередь. Выбор могут сделать жители, проживающие на территории Вологодской области старше 14 лет. Пространство победителя благоустроят по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках народной программы «Единой России». Новые светофоры подключают для оптимизации транспортных потоков в Вологде. Первый из новых светофорных объектов установили на перекрестке улицы Ленинградской и Окружного шоссе. Светофор на этой точке был необходим для предотвращения аварийных ситуаций и заторов. Специалисты провели тестовый запуск и ввели объект в работу. Всего в этом году планируется подключение 7 светофорных объектов. Расположение новых электронных регулировщиков выбрано исходя из текущей дорожной обстановки для обеспечения безопасности вологжан и оптимизации транспортных потоков. Всего в Вологде к интеллектуальной транспортной системе подключено более 90 светофоров. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Радио DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. У меня в телефоне тоже есть чатик друзей, там тоже дурацкое название. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, сегодня 9 июня 2026 года, это вторник и Международный день друзей. Давайте поаплодируем нашим друзьям. День заботы о любимом коте, день пускания мыльных пузырей, также сегодня Международный день мотоциклиста. Попов, тебя можно уже поздравить, у тебя мотоцикл, по-моему, есть, но он пылится где-то, я так понимаю, в гараже. Так, еще у нас сегодня день Федорин. На Федору не выноси из избы ссору. То есть ссориться сегодня нельзя, ну а если вы уже поругались, то ни в коем случае об этом никому не рассказывайте. Впрочем, эта привычка необходима, мне кажется, по жизни, не только на Федорин день. Ну и, друзья, сегодня день планов на лето, и мы решили обсудить с вами следующее. Что обязательно вам надо успеть сделать этим летом? Вот обязательно. Но у меня в планах три вещи. Ну, во-первых, на рыбалку съездить, это самое важное. Второе, это сгонять в Мурманск или в Калининград. И туда я собираюсь каждое лето, но каждый раз не доезжаю. И третье, это покататься на каком-нибудь супердебильном аттракционе. Вот это очень важно.
2: Ну, последнее прям, даже не знаю, с этим труднее всего будет, похоже.
1: Почему это?
2: Выбрать из всех самый дурацкий.
1: Ну, вот там, где будет очень страшно, я буду визжать так, что меня услышат три района. Вот это, мне кажется, нужно решиться. Просто надо обязательно испытать. Это хотя бы один раз за лето. Дмитрий.
2: У меня, ну, таких топ-3, наверное, не будет. Вот основная моя цель — это поесть раков. Раков хочу. Тем более,
1: раков,
2: у меня запланирован проезд мимо Ростова-на-Дону этим летом. Так что я надеюсь вот эту свою, не то чтобы мечту, а, скажем так, план реализовать.
1: Я могу сказать, что раки в Ростове-на-Дону стоят примерно столько же, сколько в Москве. Так, типа, по секрету. Поэтому есть прекрасная река, называется Дон. Все очень просто. Берешь тухляк, раколовку, и в тухляк в раколовку, и сидишь, ждешь, когда у тебя там раки заползут. Или можно по старинке самому пойти под камушками поискать. И сэкономишь 4000, и удовольствие получишь. Можно еще устроить конкурс семейный. Кто больше соберет, тот и получит подарок.
2: Нет, я весь год коплю, чтобы летом, понимаешь ли, шикануть.
1: Не чувствуешь, радость не в раках, радость в том, что ты их сам добыл. Понимаешь? Это как рыбалка. Вот есть люди, которые идут на платник, еще и по килограмму там рыбу покупают, которую сами выловили. А есть те, которые сидят, ждут. Ну, как-то вот зато бесплатная, зато своя, родная. Вот это все-таки разные удовольствия. Друзья, обязательно пишите, что обязательно надо успеть сделать этим летом вам. Мы с удовольствием принимаем ответы. Куда?
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте и прямой номер для ваших сообщений 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама. Обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
3: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию. Проводить исследования в молодежных лабораториях. Путешествовать по стране и заниматься спортом. Участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах. Или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
0: On DFM.
5: DFM.
0: По

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят сегодня астрологи, расскажем подробно прямо сейчас. В час ночи стартанул 24-й лунный день, и вот что это обозначает. Сегодня наше тело находится под контролем разума. 24-й день – день пробуждения и трансформации. Сегодня день удачный для контроля своих физических сил, для обуздания своей природы. Рекомендуются нагрузки на мышцы, тренировки, активное участие в мероприятиях. Сегодня у вас может открыться второе дыхание, вы можете почувствовать, как вас возрастает. Растает физическая мощь, пробуждаются новые силы. Ты почувствовал?
2: Как-то не особо.
1: Я тоже.
2: С начала этого текста что-то все не мое.
1: Мне кажется, что как-то луна на нас по-другому влияет. А может быть, просто мы ленивые задницы. И давайте честно об этом признаемся. Так, но сегодня очень важно эту энергию, которая в вас пробудилась, употребить на созидательные процессы. Также по поводу любви. Окружающие настроены благодушно. Возможно, не все захотят общаться, но грубить и хамить люди сегодня не намерены. Если вы хотите приятного общения, будьте добры и улыбчивы. Злые цинические шутки, сарказм могут оттолкнуть от вас собеседников или настроить их против вас. У нас сегодня гости.
2: Да, собеседники да. Как раз.
1: Собеседники, да. Нам надо как-то вот особенно внимательно отнестись к данным рекомендациям.
2: Без сарказма.
1: В любовных отношениях будьте искренними. Устройте романтический ужин, экспериментируйте в каких-то моментах. Ну, там, не знаю, в конце концов, вместо лепестков роз можете раскидать гвоздику. Так, а по поводу работы. День удачен для всех активных и целеустремленных людей. Можно начинать новые дела и обсуждать текущий день. Хорош для финансовых операций и торговли. Сегодня все будет удаваться, если вы приложите усилия. Но это вообще всегда актуально. Луна также благоволит творческим людям, имейте в виду. Ну а слабым и неуверенным в себе лучше остаться дома или отправиться на природу, чтобы отдохнуть. Не вот тот случай, когда лучше, выгоднее получается, как будто бы быть слабым и неуверенным. Да, отдыхать все-таки круче, чем пахать. Но вот, тем не менее, кто на что учился.

0: Итак, друзья, мы сегодня напоминаем тему.
1: Что вы хотите успеть сделать этим летом?
0: Искупаться хоть в каком-нибудь водоеме, снять домик на пару дней, обязательно съездить с друзьями на Ладогу с палатками. Вот это прям глобальные планы. Значит, мои планы на лето. Перечесать и спрясть мешок шерсти. О, Господи, я даже не смогла это прочитать, так это далеко от меня. Съездить на Селигер и на море с семьей, поесть ягод на даче. Еще мечтаю в Китай слетать. Значит, я хочу успеть этим летом съездить на Каспийское море, отправиться в мини-путешествие по окрестностям, посетить новые места в своем городе или за его пределами научиться кататься на водных лыжах. Вот есть у нас, кстати, люди, которые действительно экстремальщики. Они мечтают прыгнуть с парашютом. Я аж 2 насчитала таких человека. Ну, не знаю, ребят, это, конечно, такая себе история. Мне кажется, к парашюту надо подготовиться морально. Чтобы не получилось так, что вы отдадите дофигищу денег, ну, реально, вот у меня знакомые есть, которые отдали кучу денег на этот, так сказать, эксперимент в своей жизни. И когда их уже должны были вытолкнуть из этого вертолета, они больше громче других орали: нет, ни за что, плевать на деньги, никуда не прыгаем. Ну, и таким образом они спокойненько приземлились. И ниоткуда не прыгнули.
1: Еще поэтому... Еще прелестно, когда тебе дарят такой подарок.
0: Ну вот подарок такой дарить, я считаю, это вообще ужасно. Это как дарить животное. То есть если человек животному не готов, то зачем ему его, собственно, дарить? А если человек не готов, например, к экстремальным видам спорта, то это точно совершенно его не сподвигнет. А вы знаете, я вдруг решился. Всю жизнь боялся высоты, и вдруг подарили. Жаба душит. Жаба может, конечно, подтолкнуть куда угодно, друзья. Но не факт, что в этом случае.
1: Лучше не рисковать в определенном уже возрасте.
0: Да, Дмитрий.
1: Тут еще есть комментарий. Да, потолстеть, вот Павел пишет. Ну, кому-то видишь, вот такие вот
0: планы. А некоторые наоборот. Некоторые наоборот очень хотят похудеть. Вот у нас тут люди как раз пишут. Похудеть, постройнее. Для этого каждый день теперь хожу 10 тысяч шагов и ем только до 6. То есть бедный организм. До 6 только кормят, а потом еще круги заставляют наматывать по
1: парку. Успеть выспаться за это лето. Вот есть такие планы.
0: Есть, где люди просто пишут: ничего не делать, хочу быть Прохором Шаляпиным. Вообще, Прохор Шаляпин — это, конечно, вот такой символ эпикурийства, символ человека, который искренне признается: вы знаете, я нашел смысл в жизни. Лежать где-нибудь в бассейне.
1: Кто-то мечтает, а кто-то делает.
0: Это тоже же может быть смыслом. Почему мы решили, что смысл в жизни, он должен быть связан с работой, с трудом, с какими-то вещами, которые, ну, делают наше существование, скажем так, сложным.
1: Конечно. Тело у нас стремится к состоянию покоя.
0: Вот, а если... А представляете, если действительно вот ваше предназначение просто нюхать цветочки. Просто ходить по лужайке и нюхать цветочки.
1: Вы хотя бы попробуйте, начните хотя бы. Может быть, это ваше. Это,
0: да, и тогда человек скажет: а ты как вообще, хобби у тебя есть, там, занятие какое-то серьезное. А вы так вот сразу нюхать цветочки, и все. И кто вам что скажет? Так, друзья, обязательно пишите нам, что вы еще хотите успеть сделать этим летом. И, кстати, в ближайшее время нужно успеть нам дозвониться, потому что мы поиграем.
1: У нас игра методом тыка. Мы проверим вашу интуицию. Звоните 8 495 956 101 2.

0: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
1: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
3: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
4: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
5: Да я сам решу, наверное.
4: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
5: Сам решу.
4: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
6: Хочешь настоящие эмоции? Stint Karting. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение
7: 6+. Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Из города Миас. Надежда, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Наденька, ну что, мы рады вас приветствовать и рады проверить вашу интуицию, выяснить, как вообще у вас с этим, знаете, из серии «Мне когда кажется, мне ничего не кажется». Или наоборот, «Когда кажется, тогда кажется». Вот сейчас мы выясним, можете ли вы доверять не только собственной логике. Нужно отвечать «да» или «нет», максимально не задумываясь, полагаясь только на интуицию. На старт, внимание, погнали. Правда, что арахис растет под землей?
1: Правда. Да.
2: Правда, что капибары не умеют плавать?
1: Нет.
2: Правда, что черная вдова – это ядовитая змея?
1: Нет.
2: Правда, что прозрачность драгоценных камней измеряется в каратах?
1: Нет.
2: Правда, что флаведо – это научное название апельсиновой корки?
1: Пусть будет, да.
2: Отлично! И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось. Никаких шансов сегодня давать не будем. Мы сегодня злые.
0: Никаких
2: мы сегодня решили
0: исправлений.
2: Даже никаких исправлений, ни одного шанса не дадим. Потому что вот все должно быть по-честному. Давайте прямо сейчас узнаем, что же по-честному у нас получилось.
3: Ваш уровень интуиции равен 5.
2: Представляете, как?
1: Да ладно.
2: Да, высший уровень. Поэтому теперь можно собирать друзей, значит, ну, спокойно устраивать вечеринку и каждому рассказывать, что его ожидает в будущем.
0: Вот так вот, как вы чувствуете, Надежда? Вот как вы по ощущениям?
2: Ты как чувствуешь, это мое или козел?
4: Козел!
2: Все. Так, значит, да или нет, вот что у нас было. Правда, что арахис растет под землей? Да. Правда, что капибары не умеют плавать? Нет. Правда, что черная вдова – это ядовитая змея? Нет, это паук. Правда, что прозрачность драгоценных камней измеряется в каратах? Нет. Правда, что флаведо – это научное название апельсиновой корки? Действительно так. Еще раз аплодисменты мы дарим.
0: Да, нашу фирменную кружку вам достается, Надежда. Поздравляем.
2: И, конечно же,
1: спасибо.
2: Самое главное и ценное – 10 секунд на все приветы и поздравления.
1: Ну, я передаю привет своим родным, близким, семье, которая меня сейчас слушает. Сыночек мой, Арсюшенька, солнышко, я тебе передаю привет из соседней комнаты. Второй день, мама, дозвонись.
2: Ну что,
1: я
2: все?
1: Рада, что я дозвонилась за вас.
2: А мы за вас как рады. В общем, всему Миасу большой привет.
3: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
7: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное. Акция действует до 15 июня.
8: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: И тогда заперёт на своем видео.
11: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
12: 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое Лента. Пломбир в ассортименте. 400 граммов. 249 рублей. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В Ленте. Первое правило Have a LFC.
4: комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимней подписки.

0: В каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является. Ответ действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте Havail.

0: простор и актер театра и кино Никита Кологривый. Уже совсем скоро они появятся в этой студии. Мы их, конечно, очень ждем. Угу. Они там переодеваются, красоту наводят. Так что, друзья, обязательно заходите, видеотрансляция будет.
1: Обязательно. Где? Она уже есть в группе Радио ДФМ ВКонтакте. Вы можете подключаться прямо сейчас, не пропустите. Если есть вопросы, без проблем задавайте. Есть прямой номер 965-115-5-115. Ну и вообще, кто хочет найти, тот найдет.
0: Это 100%, тем более ради таких гостей. Постараться можно. Так, ну что, несколько интересных фактов прямо сейчас озвучим. Если бы человек ел как птица, то в сутки ему пришлось съедать до 13 килограммов еды. Мне кажется, Попов столько съедает, так что почти как птица.
1: Бургер, шаурма, накопилось.
0: А вот эта фраза «ест как птичка», знаете, «ем как птичка», то есть это может означать совсем не то, о чем мы подумали. Сделав всего один вдох, бобры могут проплыть под водой до 800 метров. В Бельгии есть музей, посвященный исключительно клубнике. Я не знаю, там клубника полежавшая, недоспевшая, гнилая. Там, наверное, вот так это как-то выглядит. Пена для ванны нужна для того, чтобы благодаря воздуху в ней удерживать тепло воды. А я думала, для того, чтобы титьки закрывать. Ну, в смысле, если вдруг вы хотите от кого-то спрятаться. Египтянкам на улице нельзя поправлять макияж или прическу. Как это?
1: Это как это? Это как, в какие времена? Когда фараоны были?
0: Может, да, наверное, быть. Это тогда было. Они как-то это очень неправдоподобно звучит. А как бы это ни было странно, но существует инструкция, как падать из самолета без парашюта.
1: Спасибо, не надо. Хотя.
0: Каждый из нас хоть раз думал, почему в самолетах парашютов? Нет, вот я уверяю, вот эта мысль крамольная, она попадала в голову человека хоть раз за жизнь. Смешав воду с содой, вы получаете натуральный дезодорант. Кстати, между прочим, на Руси. Вы знаете, что Дмитрий использовали как натуральный дезодорант?
1: Боюсь представить, что же это может
0: Чеснок.
1: Быть. Чеснок?
0: Да. То есть, как бы, то, что тебя луком, чесноком будет пованькивать, это считалось намного лучше, чем всем остальным. Так, первое, лягушки также впадают в зимнюю спячку. В зависимости от вида, они могут взорваться под землю, прятаться под листьями или таиться на дне пруда. И еще, если вы нервничаете, пожуйте жвачку. Это поможет вам немного расслабиться и отвлечь мысли. Вот такие дела, друзья. Мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня забирает нашу ценную, точнее, бесценную кружку. Поэтому делайте громче, чтобы не прощелкать, а может быть, это вы.

0: У нас в ближайшее время бесценный гость, просто совершенно невероятный. Сегодня музыкант Макс Простор, актер театра и кино Никита Калагривый. Они, кстати, будут презентовать свою песню совместно.
1: Да,
0: вы представляете, как вот талантливые люди, талантливы во всем. И, конечно же, мы прямо сейчас отбомбим финалочку, уже отдадим наш подарок, кружку, тому, кто сегодня самый крутой. Кто у нас самый крутой, мы выясним уже буквально через несколько секунд. Тема была такая.
2: Что вам надо обязательно успеть сделать этим летом? Ваши планы на лето?
0: Значит, я очень хочу научиться новой профессии и свалить с работы на удаленку. Ну, это, я так понимаю, планы на жизнь в ближайшее время. Очень хотелось бы искупаться по-настоящему круто, а не так, что заходишь в воду и тебя трясет, потом ты до половины дойдешь и думаешь, да, ну его нафиг, и выбегаешь обратно. Хотелось бы наконец-то вырастить арбуз. Пытаюсь сделать это уже 10 лет и никак не получается. Вологодская область. Вологодская область.
2: Какая настойчивость, просто зависть вашему трудолюбию.
0: Ребят, вы еще можете попытаться дыню вырастить.
2: Ананас.
0: Вологодская область. Ананас. Очень хорошо кокосы пойдут, я думаю. Вообще, в принципе, идеально. Поверьте, вот сейчас я это сказала, найдется куча людей, которые будут присылать из Вологодской области арбузы и говорить, а у нас получилось, а мы вырастили, и все круто. Ну что, друзья, кому же мы сегодня отдаем подарок?
2: Я предлагаю отдать сегодня Марине, которая отправила сообщение в наш мессенджер Макс. Мариночка мечтает этим летом пожарить хлеб на палочке. Вот такие вот у нее цели. Вот
0: на
2: такие
0: костре,
2: вот мечты.
0: Так
2: на
0: понимаю.
2: Костре, на палочке, да.
0: Ну, это прекрасно, потому что вот в детстве мы, кстати, так и делали. Брали палочку, хлебушек в костер. Кстати, очень вкусно. Подзабыли вкус детства. Надо вспоминать. Вот там вот показывают в этих всех их импортных фильмах. Они там, это маршмеллоу жарят.
2: Вообще непонятная штука.
0: Какая-то ерунда. Вот наш хлеб, это было круто. Еще если солью сверху посыпать. Вот это вот пища богов. Понимаете, не знали кайфа люди. Не знали. А мы знаем. И, кстати, можем это повторять в своей жизни. Ну что, еще раз напоминаем, друзья, у нас совсем скоро гости. Это будет музыкант Макс Простор и актер театра и кино Никита Калагривый. Делайте громче.
3: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 15. Завтра ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 27.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
7: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
8: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
9: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
10: «Димон Такси. Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. «Димон Такси».
11: В честь Дня России с 12 по 14 июня в интернет-магазине стройландия.ру дарим скидки на все 15%. Покупать у своих всегда выгодно. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. «Стройландия» – для дома и больше.
12: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.
13: ДФМ.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

0: Как и обещали, сегодня у нас невероятные гости. Знаете, тестостероном начинает попахивать прям в студии, потому что мужиков здесь много. Музыкант Макс Простор, актер театра и кино Никита Кологривый сегодня у нас в гостях.
1: Друзья, всем привет!
0: Ребят, ну понятно, что вы не ходите все время парой, вы по случаю вместе. По какому? Расскажите прям сразу. С места в карьер.
2: Предоставлю слово своему товарищу, коллеге Максиму.
3: Что ж, друзья, у нас сегодня действительно замечательный случай. Во-первых, совсем недавно у нас с Никитой вышла песня «Улица Мама», которую, надеюсь, успели все уже послушать.
2: Я тоже надеюсь.
3: Никита точно слышал.
2: Я, кстати...
0: И все подружки его бабушки тоже наверняка слышали, уже лайкали.
2: Все слушали, честное слово. Я контролировал, да.
3: Абсолютно все слышали. Крутая песня получилась. Сегодня здесь хотели бы о ней поговорить, а также объявить о выходе ремикса на эту песню, которая нас ждет 12 июня, в день нашей любимой страны России.
0: Да. Ну, это прекрасно, друзья. Вообще, честно говоря, я буду сейчас лохушкой наверняка, но я знаю, конечно, Никиту как гениального абсолютно актера. Об этом,
2: спасибо. Ну,
0: это правда. Хвалить. Все хвалят, все говорят, что действительно человек невообразимых талантов. Но вот талантливый человек талантлив во всем, тут теперь еще и певец.
2: Ой, вот здесь, вы знаете, мне очень интересно вот именно вот эта сторона вопроса, потому что я во многих интервью критиковал кого-то, и всем было интересно, а что же Никита сам может? И это для меня такой же вызов. Я очень хочу, чтобы меня мой слушатель и зритель понял, что я в любом случае творчески иронизирую всегда, и это мой образ. И мне, конечно, так же, как и любому человеку, будет интересно, справлюсь ли я с какой-то новой творческой задачей. У таких у меня много стоит передо мной целей. Одна из них — это вот как раз музыка. И я охотно вот иду на все коллаборации и стараюсь сейчас щупать как бы этот новый коридор. Получится, нет, это уже решать не мне, это уже решать вам, решать нашим слушателям.
0: На самом деле, понимаете, дело в том, что если вы кого-то критиковали до этого, Юрий Лазу не мешает всех критиковать. Нормально себя чувствует. Главное, критикам тоже надо родиться.
2: Безусловно, я никакой не критик. Я имею в виду, что забавно будет, если кто-то услышит, что я оплошал, и будет правильно.
3: Но мы этого не допустим, конечно же.
2: Нет, ну мы действительно, на самом деле, без какого-либо пафоса подходили к этому материалу, к этой песне. Нам хотелось чего-то такого легкого, летнего, незамысловатого. И давно что-то мы не слышали такого.
3: Ну, по-настоящему душевное. То есть уверен, что с этой песней удалось попасть в те глубинки души, которые напоминают о детстве, о родном дворе, когда гуляешь с друзьями, играешь в футбол с пацанами.
0: Получаешь
2: на коробке. Да. Об этом по-разному спеть можно. Можно драматично вспомнить, да, свое юношество там и свои какие-то там,
3: ну, смотря какое оно было,
2: ситуации. Да, а мы все-таки постарались, ну, легко, с теплом подойти к этим воспоминаниям, чтобы все-таки это можно было действительно ехать на машине, вспомнить или послушать.
3: Открыть окна,
2: да,
3: летний бриз такой в окошко, солнышко.
0: А почему
3: садится?
0: Никто еще не написал песню «Ты с какого микража»? Мне кажется, вот это просто то, что это действительно необходимо.
2: С какого гаража?
0: Может, в 90-е, если ты идешь в школу, и ты идешь не в своем микраже в школу, ну, то тебе хана.
2: У нас массив назывался в Новосибирске.
0: А, да.
2: С какого массива, да, ты откуда там?
0: А, тоже такое было?
2: Да, массив, какой массив, откуда, сплехи, там, ну, как бы, я думаю, что это сейчас тоже, это, мне кажется, распространено, просто как-то более лояльно люди.
3: Ну, уже более лояльно. Особенно после сериала «Слово пацана» к этому стали относиться как-то более внимательно, наверное.
0: Ну, вот тут у меня, конечно, вопросик. Я не могу его,
2: да,
0: не
2: пожалуйста.
0: Задать. Я не могу не задать этот вопросик. А будет вообще продолжение? Мы же все ждали.
2: Вы
0: и ждем.
2: Знаете, мне кажется, что именно мне, Никите Кологривому, артисту, исполнившему роль Кощей, вообще не стоит говорить в дальнейшем об этом сериале, я вам так скажу. Вот я просто считаю, что не стоит, и это будет, с моей точки зрения, очень как бы правильно. Потому что я не имею права разглашать, если, ну, и не имею права ничего говорить, потому как, ну, пропадет у зрителя интерес к этому замечательному.
0: Ну, а мы не могли не спросить, уже понимаете.
2: Да, безусловно, я вам скажу, что вас ожидают приятные новости насчет этого вопроса. Вот так скажу.
3: Очень тонкий намек.
2: Да, приятные новости, но Никита Кологривый тут никаким боком не будет участвовать, это я вас заверяю.
0: Я понимаю, что у них просто не хватило денег. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим нашу чудесную беседу. Обязательно задавайте вопросы. Кстати, координаты.
4: У нас есть прямой номер в Максе +7 965 115 515. Группа Радио ДФМ ВКонтакте. Заходите, welcome.

0: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Welcome back, and right now...
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.

0: еще раз, друзья, напоминаем, что у нас сегодня в гостях музыкант Макс Простор, актер театра и кино Никита Кологрив. Ребята, еще раз вас приветствуем все.
1: Снова здравствуйте.
0: Ну и, конечно, мы еще поговорим про трек, послушаем этот трек в ближайшее время, который вы сегодня нам принесли. Но хотелось бы еще узнать самое главное, что все уже обсуждают, что опять Никита Кологривый на машине времени переехал в 80-е, и в ближайшее время мы увидим роль Юрия Хоя.
1: Да, все верно.
0: А для нас это очень важно, потому что миллениалы, к коим мы относимся, мы у костра все время сигарета мелькает во тьме, вот это все.
1: А я вас сейчас удивлю, а вы знаете, а я ни одной песни не знал.
0: Обалдеть.
1: Ни одной, ни одного слова.
2: Выйди из студии.
1: Мне все сказали, все мои друзья, и как бы у меня очень много там друзей, кто там служили, и они, для них это культовая вообще группа, безусловно. Но для меня, вы знаете, я вырос в другой совершенно романтике, шансон и рэп, как бы я немножечко из, ну, не рокерских был мировоззрений, и я... Когда меня позвал Володя Щеголяков и создатели картины, я сказал: ребята, я вообще на него не похож, я не знаю, что там делать, как полюбить эту музыку. И это был, конечно, парадокс. Но они сказали: нет, ты рок-н-ролльщик в кино, а он был рок-н-ролльщик в музыке. И мы хотим, чтобы как бы это, ну, ты был. Тогда я уже начал изучать. И, естественно, в процессе съемок я уже влюбился в него, как и в творчество, и моя любимая песня «Грязные носки».
0: А я хочу понять, подожди, Никита, а вам, извините, пожалуйста, тысяча дней, сколько лет?
1: 31.
0: Так, а как, подождите, если... А что же вы слушали на свое 30-летие?
1: На свое 30-летие?
0: Да.
1: Я Шевчука.
3: Золотой граммофон.
1: Шевчук, Розенбаум.
0: Правильно. А там есть песня, которую все 30-летние слушают. «Мне сегодня 30 лет».
1: Нет, ну я, вы знаете, когда все смотрели сериал «Игра престолов», я специально его на полтора года отложил. Поэтому я вот, вы знаете, не стремлюсь вот...
0: Я его отложил на всю жизнь.
1: Да. Ну вот я имею в виду, что я как бы... Нет, вот не было в моем... У меня были совершенно другие, как бы, мы не рокеры были, вы понимаете, вот не рокеры. У нас
0: вообще не было такого.
1: Ну да, у нас больше рэп, у нас больше там каста,
0: баста,
1: да, то есть мы вот по таким, мы как бы с рокерами немножечко были в контрах, так скажем.
0: Макс, ну ты заслушал?
3: Конечно, слушал, но в умеренном объеме, так сказать.
0: А что в детстве вот больше всего?
3: Ну, я чуть помладше Никиты, мне 29, но тем не менее я слушал как бы в основном попсу, какой-то альтернативный рок, но к этим группам уже и как бы к творчеству Хоя я пришел уже где-то после 11 класса, когда уже закончил школу, когда уже кончилось вот это ребячество, собственно, и тогда я начал слушать хорошую, интересную
1: классику.
3: Музыку.
1: Ну, классику.
3: Да, это классика. Это классика.
1: Тут соглашусь.
3: Это факт.
0: Вот я сейчас подумала, жалко, Безруков уже Высоцкого сыграл. Вот, кстати, Кологрив, ты там как и стоял, а?
1: Да, я с удовольствием, кстати.
0: Так что надо уже пересобирать новый фильм.
1: Да нет, вы знаете, я к этому просто добавлю, что мне кажется очень круто, что у нас появилась эта ниша байопиков и вот этого кино. Потому что мне кажется, что наши музыканты ничем не хуже зарубежных, у них истории жизни, ну, великолепные.
3: Даже лучше.
1: Трагичные, классные. И я считаю,
0: что... трагичные, вот... так это точно.
1: Да, ну так а что искусству еще интереснее? Да. Безусловно, трагедия. Поэтому я счастлив, что эта роль досталась мне. Я очень благодарен семье Юры Хоя. Ира, большой тебе привет, надеюсь, ты меня слышишь. Сережа, ребята, все, кто помогал, группа, создатели, это правда большое кино про семью, про любовь, и я думаю...
0: Про Воронеж!
1: Про Воронеж! Ой, прекрасно вообще, Воронеж, тоже, ребята, Волгоград, Воронеж, вам тоже низкий поклон за ваше тепло, за вашу встречу, надеюсь, вам понравится то, что мы делали. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: on DFM.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас у нас будет такое немножечко экстремальное приключение. Вопросики. Сначала у нас опросник будет для Никиты, потом мы уже отдельный сделаем для тебя, Макс. Никит, ну, надо отвечать да или нет, максимально не задумываясь, чтобы это было правдой.
2: Да.
1: Нет. Готов?
2: Да.
1: По-честному, прям глядя
2: нет.
1: мне в глаза.
2: Да.
1: Ну да.
2: Конечно, да, готов.
1: На старт, внимание, поехали. Разбивал что-либо об стену?
2: Да.
1: Воровал в магазине?
2: Да.
1: Ругался матом в общественном месте?
2: Да.
1: Передаривал подарки?
2: Нет.
1: Вносил бывшую в черный список?
2: Да.
1: Писал гадости бывшим после расставания?
2: Да.
1: Стирал сторис или ночной пост, потому что утром стало стыдно?
2: Да.
1: Прятал переписки в телефоне от второй половинки?
2: Да.
1: Заползал без спроса в чужой телефон?
2: Да, к сожалению.
1: Преуменьшал свой вес в разговоре?
2: Нет.
1: Говорил другим, что купил что-то дороже, чем на самом деле?
2: Нет.
1: Говорил, что сейчас очень занят,
2: да.
1: Желая завершить разговор?
2: Да.
1: Психовал из-за недовольства внешним видом?
2: Да.
1: Говорил, что очень занят, хотя валялся на диване?
2: Да.
1: Сбегал с первого свидания?
2: Да.
1: Обращался к гадалкам, астрологам, нумерологам?
2: Нет.
1: Говорил человеку, что он крутой, хотя считал его лохом?
2: Да.
1: Мы крутые?
2: Да!
1: Аплодисменты! Никита Калагриев очень честно, по-моему, все. Как-то даже где-то я видела, что немножечко так думал, ответить, не ответить. Вот эта история все-таки с тем, что ты иногда такой экспрессивный. Вот ты же весы по гороскопу.
2: Да.
1: Весы ненавидят конфликты. Все об этом знают, что весы, они избегают конфликта. Они чуть ли не из комнаты выходят, когда вдруг где-то что-то. Как это?
2: Ну вот как, какие-то вот такие бракованные весы попались. С перевесом. Кто так перевес дал какую-то сторону.
1: Ну вот считают психологи, что на самом деле человек должен использовать всю гамму своих эмоций. И ты согласен с тем, что человек гениальный в актерстве, то есть который раскачал себя по всем вот этим эмоциям уже, он не может быть спокойным в жизни?
2: Я вообще скажу, что да, я есть такое понятие, как бытовой инвалид, да, или как там еще называется, то есть это когда человек не приспособлен...
1: Да, это бытовой инвалид.
2: Да, он не приспособлен к тому быту, который приемлем у социума, именно поэтому он приспособлен к другим вещам, потому что он как бы себя немножко, ну, отстраняет от этого. Поэтому я, безусловно, сложный в отношениях, я сложный в дружбе, я сложный в общении, то есть я живу под другим совершенно ритмом, нежели люди, то есть другому сплю. Ну, тут у меня все немножечко отличается. Поэтому, наверное, это моя жертва. Жертва моего дела. Который, мне даже педагог однажды, Ань Протоковила, тебе большой привет, в Новосибирске как-то сказала: йога не для актеров, ребят. Вы извините, но баланс не для актеров.
1: То есть нужно обязательно дойти до грани везде.
2: К сожалению, мы все разные. И, к сожалению...
1: Не, я тоже психопатка, я поэтому... Я очень с пониманием и радостью это все сейчас слушаю, даже почти записываю.
2: Я, безусловно, не хочу это отрицать. Я без розовых очков живу, но хочется, конечно, жить в балансе, чтобы люди никогда ни в коем случае не страдали, да, от твоего там таланта, так скажем, безусловно. Но я к этому стремлюсь, мне кажется, это путь длиною в жизнь, поэтому вот так.
1: Нет, ну я Макс все-таки спрашиваю, сиди такой скромный, очень такой солидный. Макс, ну ты разбивал что-нибудь об стену, честно?
3: Конечно.
1: Чего?
3: А по мне не видно, что я могу что-то разбить об стену?
1: Нет, не видно, честно.
3: Да, много чего разбивал, мебель бывало тоже.
1: Да ладно, то есть ты один из тех, кто вот так вот возьмет в дверь?
3: Нет,
1: это
3: же в дверь же.
1: Это
3: экстренная ситуация, это форс-мажорное обстоятельство.
1: Ну то есть, в принципе, ты так, например, не орешь на продавщицу в магазине?
3: Нет, конечно, нет, я всегда с уважением отношусь.
1: А ты кто по гороскопу?
3: Скорпион.
2: Рядом.
1: А у тебя правда, что у всех скорпионов есть черная книжечка, куда они вписывают вот эти имена, кто их обидел?
3: Честно, не знаю о такой книжке ничего. Меня всегда интересовал вопрос, почему все так плохо отзываются о скорпионах? Что мы такого сделали?
2: А Никита что вам сделал? Это...
3: Ты весы сломанные.
1: Я могу
3: что
1: тебе...
3: скорпионы сделали такого? Почему?
1: Ну, ты понимаешь, можно про скорпионов говорить очень много гадостей.
3: Там так и про есть... любого другого.
1: Не-не-не, именно про скорпионов. Потому что в конце можно сказать фразу: зато вы сексом классно занимаетесь. И все абсолютно
3: бам.
1: Сразу бам!
3: Рода! Рода, но!
4: Реклама на DFM.
0: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не госпрограмма?
6: Ну а что же?
5: Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Ну что, друзья, еще раз напоминаем уже в какой раз, что у нас в гостях музыкант Макс Простор, актер театра и кино Никита Калагривый. Никит, вот скажи честно, у тебя были моменты, ну, ты такой талантливый человек, вот у тебя были моменты, когда ты, например, хочешь какую-то роль, а она вот мимо пролетела,
1: да? Тысячи таких моментов.
0: Серьезно?
1: Да, я вообще бы, вы знаете, я бы хотел, если у меня так получится, у меня появится время, свободное от кино, от театра, я бы с удовольствием встречался со студентами, киноакадемиями и вселял бы в них надежду своим примером в том, что вот непройденные пробы — это вот часть успеха. То есть у меня тысячи непройденных проб, и я не привираю, что это там действительно такое количество. Ну ладно, там, ну может сотни. Но это было очень долго, нудно.
0: И вот тут главное не останавливаться,
1: да,
0: я понимаю.
1: Вы знаете, меня никогда не покидало ощущение, что все получится. То есть я как-то видел и понимал, что нужно просто делать, ходить. У меня даже была тетрадка, ее передавали из руки в руки, в которой были написаны почты, агентств. Я каждый день отправлял, вот у меня было задание каждый день прийти, постоять в планке, послушать Познера 10 минут.
0: Вот Познера надо слушать час?
1: Нет, а у него интервью были по 10 минут, и это ровно то количество, что я стоял в планке. Я как раз за это время слушал интервью, чтобы сэкономить время. Плюс после этого я...
0: Так, подожди, ты стоял в планке 10 минут?
1: И 20 стоял. Сейчас
0: да
1: могу
0: ладно
1: с вами 10 простоять.
0: Нет, мы просто не сможем, просто я минуту
2: и
0: у меня.
2: И тысячу раз присел потом.
1: Нет,
2: еще
1: тысячу раз не присяду, но с любым 10 минут в планке постою. Кто хочет проверить, может приехать со мной и стать проверить.
0: Я могу лизнуть локоть, это единственное.
2: Это примерно то же самое.
3: Это я уже не тебе.
1: И

0: Не сейчас?
1: Я не готов.
2: Подождите. Я тут что-то у меня... что-то у меня сломалось. Дмитрий, вы не могли бы что-нибудь сказать в этот момент?
0: Я скажу свою любимую фразу. Мы уходим на рекламу.
2: Нет, не уходим. Поехали. Да, поехали. Сейчас у вас прям вопросы. Работать стриптизером или дворником?
1: Дворником.
2: Поцеловать крысу или лизнуть таракана?
1: Лизнуть таракана.
2: Застрять в лифте или прыгнуть с тарзанки?
1: Прыгнуть с тарзанки.
2: Год без интернета или год без денег?
1: Год без интернета.
2: Год без музыки или год без интернета?
1: Год без интернета.
2: Год без денег или год без музыки?
1: Год без денег.
2: Сняться голым в клипе или одетым, но в рекламе свечек от геморроя?
1: С удовольствием выберу свечки.
2: Год есть одну гречку или год одни сосиски?
1: Гречку.
2: Шаурма с вокзала или беляш на рынке?
1: Шаурма с вокзала.
2: Выступление голым в бане за $1 000 000 или бесплатно, но на крутом фестивале?
1: Бесплатно тоже голым?
2: Нет, там одетым.
1: Тогда бесплатно.
2: Ты чего вообще, что ли, по $1 000 000? Че ты, боже мой. Так, ходить в одной майке год или год в одних трусах?
1: В одних трусах.
2: Один день пожить в теле червяка или в теле свиньи?
1: Червяка.
2: А записать трек с Аллегровой или с Бузовой?
1: С Аллегровой. С Бузовой уже Никита записал.
2: Ну все, отлично. Прямо сейчас мы аплодируем за честный ответ. И, конечно же, какой вопрос для тебя был самым сложным в этой ситуации?
1: Ой, честно, были вопросы несколько раз про год без музыки.
2: Да.
1: Успевал бы себя прокручивать, что без музыки год я не выдержу.
2: Конечно. Серьезно? Вообще
1: да,
2: никак?
1: Никак, никак.
2: Ну, то есть, если год без музыки и год без денег, ты прям четко выбираешь год без денег?
1: Да, четко.
2: Ты понимаешь, что тебе есть нечего?
1: Конечно, у меня были такие года уже в моей жизни.
2: А, вот она, пища.
1: Мы это все прошли, конечно же.
0: Давай я тебе отдам год музыки, а ты мне год денег.
1: А потом что делать будем?
0: А потом уже разберемся, потом я уже буду в Таиланде жить.
2: Так, друзья, ну, мы все-таки выбираем деньги, потому что у нас уже реклама впереди. Даже на музыку не осталось времени. 3, 2, 1, go!
3: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте!
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
12: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
13: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
12: Обслуживаться у вас можно?
13: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
14: С «Wildberries» покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124 77 00 47 19 19. Московская область, городской округ Подольск.

0: капризно.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.

0: Ребят, ну наступило время как раз предметно уже поговорить о том, ради чего вы и пришли, о треке. И это вообще что за трек? Давайте подробненько.
1: Как-то с Никитой пришла идея сделать по-настоящему классный летний душевный трек, под который и шашлычок захочется пожарить, и за город съездить, и провести это лето, потрясающе, особенно в такую теплую погоду. Так родилась наша песня «Улица Мама». Никита меня поддержал в этом начинании. Получилось здорово, получилось классно. И ремикс уже получилось сделать. В общем, идем семимильными шагами. Как бы, ну, остальное, я думаю, скажу слушатели. И Никита пару слов добавит.
2: Да, я с удовольствием добавлю пару слов. Я просто считаю, что творчество, оно должно быть непринужденным. И вот у нас не было, вы знаете, каких-то глобальных целей, там такого не было. Мы просто как бы познакомились, сошлись в творчестве в сфере кино, параллельно узнали, что мы оба любим музыку, к ней каким-то образом относимся, и параллельно решили, что почему бы нам не просто дружить, да, как-то это где-то оставлять в истории. Поэтому вот мы как бы обсудили общие темы и поняли, что ну почему их не превратить в трек. Вот, вот он и трек.
1: Посмотрев на Никиту, я понял, о чем надо писать. Собственно, это мы и сделали, это реализовали. Идея на 100% родилась и реализована.
0: Ну а мы прямо сейчас, друзья, это послушаем. Макс Простор, Никита Калагривый, «Улица Мама 2.0». Поехали!
2: Ура!

0: Ну, а прямо сейчас, друзья, немножечко мы поменяем формат. Я Вита Ивыв. Но прямо сейчас мы поговорим о театральных планах.
1: Хорошо.
0: Все-таки давайте немножечко перейдем на культурный уровень повыше. И я знаю, что спектакль «Маяковский» проходит сейчас с вашим участием в Ленкоме.
1: Я сам.
0: Как отразилось на вас творчество Владимира Маяковского?
1: Великого поэта нашего. Спасибо за этот вопрос.
2: Отвечать на него не
0: будет.
1: На самом деле, это также происходило почти как с Юрием Хоем. То есть я в студенчестве, в юношестве на школьной скамье не любил Маяковского, считал его трибунным таким поэтом, таким лозунговым, да, абсолютно.
0: Я также, простите.
1: А теперь я призываю всех, кто так считал, прийти на наш спектакль, который поставил Семен Шомин в театре эстрады, и мы гастролируем с ним по стране. И я очень горжусь этим спектаклем. Это колоссальная работа очень многих ребят. И я думаю, что действительно мы открыли нашего Владимира с другой стороны, с лирической. Очень многие не знают, что он рос в семье с мамой, с двумя сестрами. Он переехал в Москву, потерял отца. Очень была трудная жизнь. Он сидел в тюрьме. Чего только с ним там не было. И вот был гениальнейший поэт, который не нашел себя в любви, не нашел себе вот человека, и 30 тысяч его хоронило, но вот нигде он не нашел пристанища. Поэтому, мне кажется, это потрясающий человек для изучения его биографии. Приходите обязательно на наш спектакль «Маяковский, я сам». Никита Калагривый будет стараться, что из сил, вам доказывать, что все-таки это величайший лирик нашего вот, нашей литературы и нашей поэзии.
0: Ну, это красота, из облака в штанах, выходите, покреплюсь, да. Все-таки вы там, да?
1: Ну, вот я вас приглашу, а вы посмотрите, как.
0: Шикарно, то есть до мурашек.
1: Буду я спокоен, как покойник или нет?
0: Как пуль спокойник.
1: Да. Да. Ну, вот я имею в виду, что посмотрите, а там уже будет видно. Я еще вас так скажу, что есть еще один спектакль. Если вы совсем устанете от такой драмы, то вы можете прийти к «Дон Жуану», который тоже играет ваш покорный слуга Никита Калагривый. И тоже неплохой спектакль, тоже есть много о чем задуматься. Я считаю, что «Дон Жуан» и существует и сейчас. Так что, женщины, будьте осторожней. Он где-то ходит среди вас. Возможно, у него щель в зубах.
0: Ну, вот считается, что самый... Я где-то читала в рецензиях театральных, что очень сложный спектакль для актера-мужчины является «Фигаро». И вот если бы вам предложили «Фигаро» сыграть, вы бы согласились на такую роль?
1: Я играл его в институте, в театральном, да. Считаю, что сложнее роль Сирано де Бержерак, чем Фигаро.
0: Чем Фигаро, да?
1: Да, я бы лучше сыграл Сирано де Бержерака, нежели Фигаро. Фигаро – легкая комедийная роль.
0: Нам скакать надо, ну, физическая активность.
1: Слушайте, вы знаете, физическая активность, она необходима мужчине много где.
0: Во всех, да, и Дон Жуане в первую очередь.
1: Да, во всех аспектах его жизни, поэтому физической активностью Никиту Калагрива точно не напугаешь. А вот как раз с наличием трагедии, наличием масштаба личности – это вот меня вдохновишь точно. Поэтому, безусловно, я хотел бы сыграть и Пушкина. Безусловно, я бы хотел сыграть и
0: Достоевского. С Пушкиным у вас прическа уже схожа. По крайней мере, надо
1: говорить. Да и характерок, говорят, схож.
0: Схож?
1: Да, говорят, тоже любил.
0: Очень любил. Во-первых, очень много дуэлей было.
1: Да,
0: невероятное количество.
1: Вот видите, как. Вот
0: видите, половину он даже не ходил.
1: Дуэлей много было, да.
0: Он просто звонил Кюхельбекеру.
1: Так же, как и свидание. Кстати, есть книжка, называется «Пацанские рассказы», где ваш покорный слуга и Лев Зулькарнаев читают стихи Пушкина, его современников, вот Царско-сельское училище, вот как раз. Так что, кто найдет на просторах интернета, ребята, послушайте тоже.
0: Ну и, Максим, конечно, какие планы впереди?
3: Планы впереди творить, конечно же, никогда не останавливаться, расти, писать хиты новые, новое звучание, новое настроение.
0: А новое звучание – это хорошо забытое старое звучание.
3: Конечно. Поэтому мы возвращаемся к дорогому, любимому шансону.
0: Давайте все возвращаться к драм-н-бейсу. Друзья, ну надоело уже, больше не могу. Я фанат драм-н-бейса, да.
3: Будет волна еще. Сейчас волна тектоника идет, кстати.
0: Да, вот сначала давайте приходите уже.
1: Драм-н-бейс,
0: драм-н-бейс, да, это прекрасно. Диджей Афродайт, это моя любовь. Но он, правда, еще ранний драм-н-бейс. Это такой родоначальник драм-н-бейса. Да-да-да, родоначальник. Ну, это шикарно.
1: Пошло.
0: Обалдеть!
1: вот это.
0: Ребята, давайте поаплодируем. Это Калагриву. Это Никита Калагривый сейчас нам изобразил вот такой шикарный битбокс.
3: Это только нижней губой было.
1: Это была нижняя, да.
0: А есть еще верхняя.
1: Конечно, я ее подключал.
0: Это, да, я теперь понимаю, мы говорили тут несколько минут, но не будем об этом.
1: Оставьте Байкал, оставьте.
0: Я поняла, что...
3: Такой битбокс нам не нужен.
1: Такой нам не нужен.
0: Я поняла, что целовать Байкал вы бы... Целовали бы вы талантливее, да. И, конечно, прямо сейчас каждому из вас мы все-таки отдадим по 10 секунд эфира, чтобы вы могли сказать все своим слушателям, поклонникам, зрителям. Это очень важно. Давайте, Максим, начнем с вас.
3: Друзья, оставайтесь с нами, слушайте правильную музыку, которая делает вас лучше. И ждите новых треков, которых будет еще очень-очень много впереди.
1: Ну и, дорогие друзья, слушайте потрясающе, невероятное радио DFM. Я его слушаю каждое утро перед тем, как настроиться на день. И вам советую. Нет, честное слово, большое спасибо. Занимайтесь творчеством, любите друг друга. Приходите на спектакль, смотрите наше кино, слушайте наше радио, нашу музыку. Короче, живите, чтобы все у вас было хорошо.
3: Ура!
0: Ну что, друзья, напоминаем еще раз, сегодня у нас в гостях был музыкант Макс Простор и актер театра кино Никита Калагривый.
1: Всем спасибо!
0: Пока!
1: Всем спасибо!
4: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 15. Завтра ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 27.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на
7: DFM. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГВ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
8: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
9: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
10: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
11: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 35 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. В Вологде началась реставрация дома купца Кулькова. До 3 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 35 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. На голосование вынесены парковая зона вдоль реки Содомы, парк Мира, сквер героев СВО, Фрезенов парк, а также Ковыринский парк. Вторая очередь. Выбор могут сделать жители, проживающие на территории Вологодской области старше 14 лет. Пространство победителя благоустроят по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках народной программы «Единой России». В Вологде началась реставрация дома купца Кулькова. Один из старейших домов заречной части города был построен не позднее 1780 года. До наших дней сохранилась лишь 1/3 здания – кирпичный первый этаж и более поздний деревянный второй этаж. Еще 2/3 дома практически разрушены. Специалисты начали разбирать деревянную часть дома. После разборки дерева мастера перейдут к разборке кирпичных стен. Затем предстоит долгая работа с археологией и обновление фундаментов. Здание восстанавливается на средства мецената из Москвы Семена Яковлева, которому также принадлежит дом Красильникова на Кирова 33. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
2: D-News.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио Ди ФМ. Радио Ди ФМ. В Москве 20 часов.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.

0: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: до 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
1: И разбудят не только вас, но и...
2: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
0: Собаку будешь?
2: Да,
1: буду. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
6: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: Потому

Радио DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

0: реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM.

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Wildberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Сибирской округ. Подольск. Деревня Калинина.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама. Обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: Потому

0: ставки, выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
2: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
1: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше

Радио DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.